0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункин.
1: Ничто так не раздражает человека, как предложение успокоиться.
0: Это радио «Дача».

0: будущее. Выбирайте Wildberries. Работайте в пункте выдачи заказов рядом с домом и зарабатывайте от 80 тысяч рублей в месяц. Скачайте ВБ-джоб.
1: ОРБВ. ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской облак. Город. Деревня Калитна. Подробности в приложении ВБ-джоб. 18+.
0: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
2: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
0: Михаил Шуфов.

0: артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
0: Категория 12+.
2: Кэш можем.
3: Беспроцентный лимит на все. Можем?
2: Кэш можем.
3: Подключить бесплатно к дебетовой карте, к

Условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВБанк». Лицензия ЦБРФ номер 841.

Радио «Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 7763457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

рождает чудеса, дарит солнце нам двоим, тает время на часах.

Любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим. Тает время на часах, мы за ним и не следим.

0: Условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВБ-банк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Радио «Дача» представляет 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
2: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
1: Александр Шоуа и группа «Непара».
2: Полина Гагарина.
1: Артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
2: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
1: Категория 12+.
3: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте в пункте выдачи заказов рядом с домом и зарабатывайте от 80 тысяч рублей в месяц. Скачайте ВБ-джоб.
4: ООО РБВ. ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской полный полет. Деревня Калитина. Подробности в приложении ВБ-джоб. 18+.
5: Рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это всегда причина для душевных переживаний и травм. А долгая сексуальная активность – это и счастье, и залог долголетия. Я рекомендую мужчинам попробовать проверенный продукт. Называется он «Секрет императора». Его компоненты способствуют обретению твердости и долгому наслаждению сексуальной близостью. Император раскроет мужчинам свой секрет, как возродить и обновить свою интимную жизнь. Звоните с мобильного +2 23 23 23 и узнавайте подробности о секрете императора. Благодаря ему мужчина становится страстным и выносливым в любви. Секрет императора — это продукт для повышения потенции с естественным стимулирующим эффектом, без химии. Он позволяет получить незабываемые эротические ощущения при первом же применении. Вы снова ощутите подзабытые нежные чувства и страстные желания, подкрепленные мужской силой. Важно и то, что при максимальной эффективности секрет императора полностью безопасен. Звоните с мобильного +2 23 и узнавайте подробности. +2 23. Натуральный растительный комплекс. Комплекс «Секрет императора» – это та счастливая возможность забыть о неудачах, вновь почувствовать и насладиться долгой близостью с любимым человеком. Консультация анонимна. Звонок по России бесплатный. +2 23. +2 23. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством.

Ну а если у вас нету тети, то вам ее не потерять. И если вы не живете, то вам и не, то вам и не, то вам и не умирать, не умирать.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункин.
1: Тот, кто смеется последним, возможно, просто не понял шутки.
0: Это «Радио Дача».

0: Все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВБ-банк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Jaguar F8. Для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8. Минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jag и на jaguar.ru от 4 миллионов 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг. Выбирайте Wildberries. Работайте на складе, подбирайте удобные смены и начинайте зарабатывать. Получайте до 12 тысяч рублей в день без учета акций и бонусов. Участвуйте в ежедневных акциях и получайте дополнительное вознаграждение. Скачивайте VBJob. РБ, ОКРН, 124-77-00-47-19-19. Московская область, городской округ, Подольск, деревня Калитина. Подробности в приложении VBJob 18+.
2: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
3: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
2: Ольга Зарубина.

0: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
0: Категория 12+.
2: Руки словно чужие, пальцы скованы, дрожат. Застегнуть пуговицу, завязать шнурки, подержать кружку – все требует невероятных усилий. Это не просто неудобство, это потеря независимости. Все объяснимо. Суставы рук каждый день выдерживают колоссальную нагрузку. С годами суставы теряют влагу, хрящевая ткань истончается, а синовиальная жидкость перестает выполнять свою защитную функцию. Попробуйте Arsil Artra. Сейчас его можно получить абсолютно бесплатно. Звоните +2 23 и узнаете, как это сделать. +2 23. В составе Arsil Artra ценнейший тюленей жир, который содержит сквален и 24 вида полиненасыщенных жирных кислот, включая известные омега-3, 5, 6, 7, 9. Это незаменимый источник питания для суставов, хрящей, связок и суставной сумки. Они участвуют в процессе укрепления плотности костной ткани, поддержании эластичности и гибкости суставов и хрящей, в обновлении синовиальной жидкости. Arsil Artra – это забота о ваших руках, чтобы каждый пальчик как можно дольше сохранял ловкость. Пусть каждое движение дается легко. Получите Arsil Artra бесплатно. Звоните +2 23. Наслаждайтесь жизнью. Звонки по России бесплатные. +2 23. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО Международный центр здоровья, город Москва, Петровско-Разумовский, проездом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-3159. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.

0: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена.
1: Юбилейный фестиваль «Радиодача. Удачные песни». Участник музыкального праздника
2: Филипп Киркоров.

0: Удачные объявления. Радиодача представляет легендарная песня года.
1: По выходным в 3 часа дня по московскому времени мы дарим вам лучшие композиции за всю историю знаменитого фестиваля.
0: Песни, которые помогают жить и любить, вы услышите только на Радиодача.

0: на просто так. Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВБанк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Будь подвижным, энергичным. С гелем «Активист». Двигайся легко, свободно. С гелем «Активист». С гелем «Активист» в активную жизнь.
2: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
3: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
2: Михаил Шуфутин.

0: артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
0: Категория 12+.
2: Таракан, таракан, тараканище, блокбастер тебе, поганище. Хочешь пшикай, хочешь маш, таракан из дома марш. Блокбастер, мощное средство.
3: Рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это всегда причина для душевных переживаний и травм. А долгая сексуальная активность – это и счастье, и залог долголетия. Я рекомендую мужчинам попробовать проверенный продукт. Называется он «Секрет императора». Его компоненты способствуют обретению твердости и долгому наслаждению сексуальной близостью. Император раскроет мужчинам свой секрет, как возродить и обновить свою интимную жизнь. Звоните с мобильного звездочка 2023 и узнавайте подробности о секрете императора. Благодаря ему мужчина становится страстным и выносливым в любви. Секрет императора – это продукт для повышения потенции с естественным стимулирующим эффектом. Без химии он позволяет получить незабываемые эротические ощущения при первом же применении. Вы снова ощутите подзабытые нежные чувства и страстные желания, подкрепленные мужской силой. Важно и то, что при максимальной эффективности секрет императора полностью безопасен. Звоните с мобильного звездочка 2023 и узнавайте подробности. Звездочка 2023. Натуральный растительный комплекс «Секрет императора» – это та счастливая возможность забыть о неудачах, вновь почувствовать и насладиться долгой близостью с любимым человеком. Консультация о анонимно. Звонок по России бесплатный. Звездочка 2023. Звездочка 2023. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, меня зовут Аня, город Москва. Хочу передать большой привет своему любимому мужу Вадиму, сыну Богдану, также всем родителям, любимой свекрови и всем тем, кто меня...

0: Спонсор часа ООО «Диамед Фарма». Компоненты капсул «Мукосат» способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике, улучшению подвижности суставов. «Мукосат» – движение без боли.
1: На тренировках не хрустеть.
2: После долгого дня не скрипеть.
1: Начните принимать «Мукосат» и живите в движении.
3: «Мукосат» капсулы способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике и улучшению подвижности суставов.
1: «Мукосат» капсулы, когда хочется двигаться свободно. Настроить суставы на нужный лад помогут капсулы «Мукосат».
4: БАД не является лекарственным средством.
5: В Москве 7 часов утра. С вами Радио

0: энциклопедия народной мудрости Марины Федункин.
1: На скользком полу количество культурных людей резко уменьшается.
0: Это радио «Дача».

0: Дачные объявления. Каждое утро на радио «Дача» гороскоп.
1: Звезды подскажут, как поймать удачу за хвост и провести день правильно.
0: По будням.

0: Jaguar F8 для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8 – минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jag и на jaguar.ru от 4 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
1: Выбирайте Wildberries. Работайте на складе, подбирайте удобные смены и начинайте зарабатывать. Получайте до 12 тысяч рублей в день без учета акций и бонусов. Участвуйте в ежедневных акциях и получайте дополнительное вознаграждение. Скачивайте WebJob.
2: РБ, Украина, 124-77-0-47-19-19. Московская область, Тверской, Покропотовск, деревня Калитина. Подробности в приложении WebJob 18+.
3: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
4: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Havail Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Havail Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Havail City и убедитесь сами.
5: Возрастное ограничение 13+.
6: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.

0: Но просто так. Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВБанк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Современные подходы к вашему огороду. Расскажем, покажем и откроем все секреты. Смотрите программу «Огород с Блокиным Мечталиным». Каждый день в 19.00 на телеканале «Усадьба». Для зрителей старше 12 лет.
2: Муз-ТВ представляет. Дача зовет, Муз-ТВ поет. Включай сочные и спелые хиты от Радио Дача, чтобы мангал горел ярче, а гамак качался веселее. Дачный плейлист Радио Дача на Муз-ТВ. Есть классный совет для огорода или лайфхак, как заманить соседа косить траву? Поделись им со всей страной. Лови сообщения в эфире Муз-ТВ и Радио Дача. Дачный плейлист Радио Дача. В четверг в 9 утра. Категория 16+. Радио Дача представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
3: Удачные песни. Радио Дача отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
2: Александр Шоуа и группа «Непара».
3: Полина Гагарина.
2: Артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
3: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
2: Категория 12+.
4: Таракан, таракан, тараканище, блокбастер тебе, поганище. Хочешь пшикай, хочешь маш, таракан из дома марш. Блокбастер, мощное средство.
2: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+. Радио Дача 92.4 FM.

0: Радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Я из Раменского, Сергея Ольга Васильевна. Передаю привет маме, Валентине Николаевне. Желаю ей здоровья, олимпийского спокойствия, океан улыбок и счастья. Специально для мамы заказываю песню «Подмосковные вечера». Спасибо, радио «Дача».

0: Спонсор часа ООО «Диамед Фарма». Компоненты капсул «Мукосат» способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике, улучшению подвижности суставов. «Мукосат» – движение без боли.
1: На тренировках не хрустеть.
2: После долгого дня не скрипеть.
1: Начните принимать Мукосат и живите в движении.
3: Мукосат капсулы способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике и улучшению подвижности суставов.
1: Мукосат капсулы, когда хочется двигаться свободно. Настроить суставы на нужный лад помогут капсулы Мукосат.
4: ВАД не является лекарственным средством.
5: В Москве 8 часов утра. Вы слушаете «Радио Дача».

0: новости.
1: Московское время 8 часов утра. До фестиваля «Удачные песни» осталось 11 дней. С новостями Юлия Насонова. Здравствуйте. В социальном фонде сообщили, что россияне могут подать заявление на продление единого пособия в последний месяц срока ранее назначенной выплаты или в следующем месяце. Ведомстве уточнили, что при одобрении заявления деньги продолжат поступать по стандартному графику. В обоих случаях соцфонд проведет комплексную оценку нуждаемости семьи. Отмечу, по общему правилу, единое пособие назначается на 12 месяцев. Его предоставляют малообеспеченным семьям с детьми до 17 лет, а также беременным женщинам, которые встали на учет на ранних сроках беременности. Торговый оборот России и Индии за последние 5 лет вырос в 7 раз. Об этом рассказал глава Минэкономразвития Максим Решетников. По его словам, в прошлом году товарооборот увеличился до 59 миллиардов долларов и есть большой потенциал дальнейшего наращивания. Значительная часть приходится на поставки энергоресурсов из России в Индию. Индийские предприятия возят к нам широкий спектр продовольствия, а также большие объемы фармацевтической продукции. Федеральная антимонопольная служба проанализирует цены на 13 распространенных лекарств, в их числе обезболивающие и препараты от кашля. Ведомство пояснили, что речь идет о медикаментах, которые не включены в перечень жизненно необходимых и важнейших, поэтому их стоимость не регулируется государством. При этом, по мнению ФАС, даже не включенные в данный список лекарственные препараты должны продаваться по доступным ценам. Официальный курс доллара, установленный Центральным банком Российской Федерации на сегодня, 84 рубля 34 копейки, стоимость евро 97 рублей 76 копеек. На этом наш выпуск завершен. С вами была Юлия Насонова, Объединенная служба новостей.
0: Прямо сейчас

0: Я желаю вам такого же четкого тайминга, как и у елки, чтобы вы однозначно понимали, во сколько и где вы будете сегодня, завтра и вообще в любое время, несмотря на пробки и так далее. Это было бы хорошей способностью. Меня зовут Андрей Фролов. Всем желаю удачно и легко добраться до своего трудового места сегодня. И, конечно же, оставаться с нами тогда. Отличное настроение вам обеспечено здесь, на Радио Дача. Через пару коротких минут подоспеет проект «Джаз Доурен», также группа «Премьер-министр» и Филипп Киркоров. Оставайтесь.
1: Реклама. Встречайте финал лета в Басовском, на берегу Волги. Полный пансион, спа, бассейн, конюшня. Все включено. Спецпредложение. Скидка 15% по промокоду «Радио». Забронируйте на басовская.ру.
2: Лоп-Ростов, Тверская область, Имо-Кимский, территория Басовской Ати. Угрин 113-774-629-00.
3: Москонцерт приглашает в мир великого балета. На сцене Москонцерт-холла шедевры мирового балета в исполнении театра классической хореографии под руководством Элика Меликова. «Ромео и Джульетта», «Кармен», «Лебединое озеро», «Копелия» и «Спящая красавица». Пять вечеров. Любовь, страсть, сказка и красота классического танца. С 5 по 27 сентября в Москонцерт-холле. Каланчевская, 33. Билеты на сайте Москонцерта mosconcert.moscow.
1: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4.

0: Радио Дача.
1: Сегодня 15 сентября, вторник. Львам, весам и рыбам звезды советуют не проверять близких на прочность. Ревность, подозрения и попытки контролировать чужие решения способны испортить даже вполне благополучный день. Откровенный разговор даст гораздо больше понимания друг друга. Овны, тельцы и скорпионы могут получить интересное рабочее предложение. Перед тем, как соглашаться, выясните, сколько времени и какой уровень ответственности оно потребует. Дополнительные обязанности должны иметь и соответствующую компенсацию. Близнецам, девам и стрельцам день подходит для обучения и работы с информацией. Можно начать курс, разбираться с новой программой или, наконец, освоить навык, которым давно хотели обзавестись. Ракам, козерогам и водолеям стоит осторожнее обращаться с деньгами. Сегодня особенно легко купить ненужную вещь под влиянием красивой рекламы или чужого совета. Крупные покупки лучше несколько раз обдумать.

0: Энциклопедия народной мудрости Марины Федункин.
1: Вставать в 6 утра легко. Главное подобрать удобный часовой пояс.
0: Это «Радио Дача».

девушкам, женщинам и девочкам, но то, что им многого для счастья не надо, это, ну, вымысел творческий, сами понимаете, все-таки песня, а не реальная жизнь. Я вам желаю, друзья, доброго утра и отличного настроения. Витать в облаках нужно заканчивать, уже скоро работа, очередной вторник, и, конечно же, сил набраться помогут ваши любимые хиты от лучших отечественных исполнителей. Здесь на Радио Дача через короткое время услышим Олега Газманова, Алену Апину, а также подоспеет Хабиб.

0: романтичная и меланхоличная сезонная вещица от Олега Газманова под названием «Осенний сон». А если у вас есть свой дачный загородный участок, то вы, конечно же, в курсе, что сейчас нужно завершать сезон дачный. Но это означает лишь одно, что есть у нашего эксперта Михаила Журавлева, автора блога «Логово ботаников в Одноклассниках», полезные советы. И для этого занятия в том числе все это происходит в рубрике «Хорошо устроено». Каждые выходные в субботу в 11:30 и в воскресенье в 17:30. Не пропускайте.
1: Дачные объявления. Каждую неделю они путешествуют во времени, чтобы вы узнали больше о любимых артистах.
2: Мария Федорова, Александр Жилавский и их звездный гость ждут только вас.
1: В пятницу в 5 часов вечера и в субботу в 10 утра по московскому времени в эфире
2: «Звездное шоу. Назад в будущее».
1: Только на радио «Дача». Не пропустите.
3: Реклама. Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
4: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
5: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
3: В дороге, в самолете. Просто и удобно.
4: Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
7: Выбирайте Wildberries. Работайте на складе, подбирайте удобные смены и начинайте зарабатывать. Получайте до 12 тысяч рублей в день без учета акций и бонусов. Участвуйте в ежедневных акциях и получайте дополнительное вознаграждение. Скачивайте WebJob.
8: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов, быстрое одобрение.
9: Берем кредиты, мы в Совкомбанке.
10: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит прайм». Специальные на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
11: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети «Хавейл Про». «Хавейл H3» – крепкий и надежный. «Хавейл H5» – рамный и просторный. «Хавейл H7» – динамичный и уверенный. «Хавейл H9» – комфортный и статусный. Это «Хавейл Про». 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр «Хавейл Про».
12: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте «Оборотный кредит» на tbank.ru. АО «Т-банк».
13: Кому вы отдадите предпочтение в сентябре? Наша программа проста. Больше пространства – Stenot T4L. Больше технологий и комфорта – Stenot T7. Ноль причин откладывать покупку. В сентябре автомобили Tenet по специальной цене от 2 миллионов 329 тысяч рублей. Без напрасных обещаний. Пройдите тест-драйв на tenet.ru и сделайте свой выбор.
14: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
15: А вы уверены, что знаете обо всех своих деньгах? У миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но где они находятся и сколько их накопилось? В программе «Подушка безопасности» на радио «Дача» вместе со Сбербанком расскажем, как найти эти деньги и узнать, сколько их. С 7 по 18 сентября поговорим о средствах накопительной пенсии просто, понятно и без лишних сложностей. 16+.
16: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что «Роско» — это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь — это в «Роско». А я — твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
17: Кэш можем.

0: нужно просто так. Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВБ-банк». Лицензия ЦБРФ номер 841. Обновленный Havail Jolion. Создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным. Полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым. Проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. Havail Jolion. Один для всех. Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и Техноплюс. Беспроводная зарядка в Premium и Техноплюс. Проекционный дисплей и панорамная крыша в Техноплюс. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru. 12+.
1: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-Банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-Банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-Банк».

0: Радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, Радио «Дача». Меня зовут Габова Ольга. Я звоню из Октябрьского района. Хочу передать своей любимой маме Жанне привет и заказать для нее песню «Автудио». Спасибо, Радио «Дача».

0: музыки.
1: Московское время 9 часов утра. До фестиваля «Удачные песни» осталось 11 дней. С новостями Юлия Насонова. Здравствуйте. Российские власти в ручном режиме обеспечивают поставки топлива в нескольких регионах, где фиксируются локальные перебои. Это, к примеру, Екатеринбург, Челябинская, Архангельская, Тверская и Белгородская области, сообщили в правительстве. Также рассмотрена ситуация в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. По словам вице-премьера Александра Новака, на ряде НПЗ ввели в эксплуатацию дополнительные установки. Это позволило увеличить объемы выпуска нефтепродуктов. Ранее губернатор Ленобласти выразил надежду, что к началу октября в регионе удастся выстроить новые логистические цепочки поставок, а также запустить отремонтированные заводы. Семьи в Новгородской области с будущего года при рождении четвертого и каждого последующего ребенка смогут получить 1 000 000 рублей. Об этом сообщил губернатор Александр Дронов. По его словам, средства можно направить на улучшение жилищных условий, оплату детского сада или приобретение автомобиля. Кроме того, регион полностью компенсирует семьям с 5 и более детьми стоимость жилищно-коммунальных услуг. Компания РЖД запустила фирменный двухэтажный поезд «Огни Саратова», который будет ходить в Москву. Заполняемость первого рейса составила 100%. Вместимость поезда выросла на 40%, почти до 800 человек. В составе 11 купе, вагон-ресторан, СВ, люкс и штабной вагон с купе для маломобильных пассажиров. В интерьере поезда размещены стилизованные изображения достопримечательностей региона. ТЮЗ, цирк, консерватория и парк покорителей космоса. На этом наш выпуск завершен. С вами была Юлия Насонова, Объединенная служба новостей. Всем желаю хорошего дня.
0: Прямо сейчас.

0: моя половина, без него нет смысла. Это все хорошо, такие высокие чувства, но помните, что нужно оставаться цельной и самодостаточной личностью в этом суровом окружающем мире. Желаю всем достижения поставленных целей в этот вторник. Будни продолжаются вместе с радио «Дача». Всем доброго утра. Меня зовут Андрей Фролов. Очень скоро порадую очередной порцией ваших любимых хитов от лучших отечественных исполнителей. Впереди «Браво», Николай Басков и не только. Оставайтесь.
1: Реклама. Встречайте финал лета в Басовском на берегу Волги. Полный пансион, спа, бассейн, конюшня. Все включено. Спецпредложение. Скидка 15% по промокоду РАДИО. Забронируйте на басовское.ру.
2: Лопасто, Тверская область, Имокимский, территория Басовская, Тик, Угрынск, 13-774-629-00.
1: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4.

0: каждый день на радио «Дача».
1: 15 сентября Всемирный день худеющих отмечается, который призван привлечь внимание к вопросам здорового образа жизни, в первую очередь сбалансированного питания и безопасного, а не экстремального снижения веса. В этот праздник следует провести чекап рациона и заняться физической активностью.
0: Праздник каждый день на радио «Дача».

Натальи Подольской и Регины Тодоренко. Они исполнили свою совместку под названием «Подруга». Поговаривают, слышал, что у красивой девушки всегда есть вторая некрасивая подруга. Думаю, дело в том, что красота такая вещь, которая работает на контрасте. У всех свои вкусы, предпочтения и требования. Не забывайте, в этом плане нет ничего абсолютного. Однако в плане выбора первоклассного музыкального сопровождения нет ничего стабильней и однозначней, чем радиодача. Потому что в первую очередь хорошо там, где есть мы. Впереди у нас Стас Михайлов, Таисия Повали и Татьяна Анциферова. Не пропустите.

0: действительно нельзя всегда быть рядом с любимыми людьми, но можно связаться благодаря нашей традиционной рубрике «Удачный момент». В эфире «Радио Удача» в финале каждого часа исполняем ваши музыкальные заявки, а также передаем приветы и поздравления. Очередной удачный момент уже очень скоро. Делайте громче, ничего не пропускайте.
1: Удачные объявления. Радиодача представляет легендарная песня года.
2: По выходным в 3 часа дня по московскому времени мы дарим вам лучшие композиции за всю историю знаменитого фестиваля.
1: Песни, которые помогают жить и любить, вы услышите только на Радиодача. Реклама. А вы уверены, что знаете обо всех своих деньгах? У миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но где они находятся и сколько их накопилось? В программе «Подушка безопасности» на радио «Дача» вместе со Сбербанком расскажем, как найти эти деньги и узнать, сколько их. С 7 по 18 сентября поговорим о средствах накопительной пенсии просто, понятно и без лишних сложностей. 16+.
3: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости «Хавейл Дарго»? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный HVL Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры HVL City и убедитесь сами. Возрастное ограничение 13+.
1: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте в пункте выдачи заказов рядом с домом и зарабатывайте от 80 тысяч рублей в месяц. Скачайте ВБ-джоб.
4: О, РБВ, ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область, городской округ, Подольск, деревня Каретина. Подробности в приложении ВБ-джоб. 18+.
5: Легендарная выгода. Всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц. А еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество. Ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
6: Обновленный HVL Jolion. Создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным. Полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым. Проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. HVL Jolion. Один для всех. Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и TechnoPlus. Беспроводная зарядка в Premium и TechnoPlus. Проекционный дисплей и панорамная крыша в TechnoPlus. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах HVL City и на сайте hvl.ru. 12+.
7: Память стала подводить? Усталость, раздражительность и плохой сон – одна из причин – дефицит лецитина. А ведь наш мозг на 30% состоит именно из него. Но восполнить нехватку лецитина едой почти невозможно. Но есть простое решение – наш лецитин. Наш лецитин произведен из подсолнечника. Покупайте наш лецитин в аптеках вашего города и на маркетплейсах. Позаботьтесь о себе уже сегодня. БАД не является лекарственным средством.
8: ООО «Ювексфарм». ОГРН 102-230-198-36-48.
9: Конечно, можем.

0: все условия кредита на сайте bbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВБанк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Алло, Таня, ты сейчас упадешь. Я еду в Гагры с самим Якиным. Что? А ты куда? На удачные песни? Юбилейный концерт? Что-что? Какие там артисты будут? Серьезно? Прямо все? Якин, сдавай билеты. Мы едем в Москву.
2: 26 сентября 2026 года.
3: Москва. Лайф-арена.
2: Большой фестиваль.
3: Удачные песни.
2: Михаил Шуфутинский.
3: Филипп Киркоров.
2: Группа «Комбинация».
3: Полина Гагарина.
2: Андрей Державин.
3: Николай Басков.
2: Ольга Зарубина.
3: Александр Шоуа. И группа «Непара».
2: И многие другие звезды радиодачи поздравят любимую радиостанцию с 20-летием.
3: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте «Удачные песни». Песни.рф.
4: Категория 12+.
5: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений на Муз-ТВ. Это новый вызов. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Это новый вызов.
6: По субботам в 17:00. Категория 16+.
7: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты, увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

0: Радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, Радио «Дача». Я Ольга. Я звоню из города Благовещенска, Амурской области. Ко мне приехала сестра из города Краснодара. Мы давно не виделись. Собрались мы здесь все родственники и хотим услышать хорошую песню. Сестру мою зовут Леночка. Большой тебе привет и всем нашим родственникам. Спасибо большое, Радио «Дача».

0: Спонсор часа ООО «Диамед Фарма». Компоненты капсул «Мукосат» способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике, улучшению подвижности суставов. «Мукосат» – движение без боли.
1: На тренировках не хрустеть.
2: После долгого дня не скрипеть.
1: Начните принимать Мукосат и живите в движении.
3: Мукосат капсулы способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике и улучшению подвижности суставов.
1: Мукосат капсулы, когда хочется двигаться свободно. Настроить суставы на нужный лад помогут капсулы Мукосат.
4: БАД не является лекарственным средством.
5: В Москве 10 часов утра. Вы слушаете «Радио Дача».

0: новости.
1: Московское время 10 часов утра. До фестиваля «Удачные песни» осталось 11 дней. С новостями Юлия Насонова. Здравствуйте. Правительство выделит более 300 миллионов рублей на программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер». По ним медиков пытаются привлечь к переезду в сельскую местность, рассказал премьер-министр Михаил Мишустин. Он уточнил, что еще 140 миллионов рублей направят сами регионы. Предполагается, что такое финансирование позволит заинтересовать в переезде около 500 медиков. Врачам, фельдшерам, медсестрам и акушеркам, участвующим в программах, выдают единовременные выплаты на сумму от 500 тысяч до 2 миллионов рублей в зависимости от уровня образования и конкретного района трудоустройства. Программы продлены до 2030 года. Дополнительные средства получат Адыгея, Башкирия, Татарстан, Хакасия, Краснодарский и Пермский края, Ленинградская, Рязанская области и другие. Россияне в августе взяли более 2 миллионов потребительских кредитов. Это почти на процент больше, чем в июле. Чаще всего их оформляли жители столичного региона. Также в лидерах Краснодарский край, Тюменская и Свердловская области, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа сообщили в Национальном бюро кредитных историй. Напротив, реже оформляли потребительские кредиты в Татарстане, Самарской области и Хабаровском крае. Техосмотр автомобилей в России хотят сделать доступнее для жителей небольших и удаленных населенных пунктов. Как сообщили в Минтрансе, предлагается проводить его вне стационарных пунктов с помощью мобильных диагностических линий. Использовать их планируют в регионах и муниципалитетах, где обычных пунктов техосмотра недостаточно. Подать соответствующую заявку можно будет через портал госуслуг. На этом наш выпуск завершен. С вами была Юлия Насонова, Объединенная служба новостей.
0: Прямо сейчас

0: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена.
1: Юбилейный фестиваль «Радиодача. Удачные песни». Участник музыкального праздника
0: Михаил Шуфутинский.
2: Суматохи дня не отрицая, говорю себе, но почему?

смотрю реальности в глаза. Хочется горячими руками ласково обнять, сказав «моя».

0: поцелуя след может быть разным. Например, если остался на одежде, то это действительно могло показаться. Запачкался, бедолага. Ну, что бывает. А вот если остался след от поцелуя на теле, то от этого отвертеться намного сложнее. Желаю вам хороших отговорок, если опаздываете на работу. Но вообще лучше, конечно, поторопиться и быть вовремя. Всем продуктивного и позитивного рабочего дня желаю. А необходимое для этого музыкальное сопровождение всегда можно найти здесь, в эфире «Радио Дача».
1: Реклама. Москонцерт приглашает в мир великого балета. На сцене Москонцерт-холла шедевры мирового балета в исполнении театра классической хореографии под руководством Элика Меликова. «Ромео и Джульетта», «Кармен», «Лебединое озеро», «Копелия» и «Спящая красавица». Пять вечеров. Любовь, страсть, сказка и красота классического танца. С 5 по 27 сентября в Москонцерт-холле. Каланчевская, 33. Билеты на сайте Москонцерта mosconcert.moscow.
2: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8 966 138 138 4.

Ева, Ева от Евы Польной и Евы Власовой прямо сейчас в эфире Радио Дача. Да-да, именно эта женщина по известной всем истории виновата в том, что мы лишились рая. Жили припеваючи, честно говоря, а теперь приходится вот где-то на окраине в съемной ютиться. Но зато не нужно будет ютиться, а наоборот получать удовольствие от того, что будет тесная компания 26 сентября в Лайф-арене в Москве. Огромное количество друзей и гостей собираем на наш юбилейный фестиваль «Удачные песни». Все подробности на сайте удачныепесни.рф. Возрастное ограничение 12+.

0: Ну, а чтобы хотелось меньше спать с утреца в понедельник, в очередной рабочий, нужно в кружке растворить чего-нибудь покрепче. Я имею в виду, конечно, кофейные напитки различного вида. Всем желаю бодрого утра. Делайте все возможное для того, чтобы этот день был полезным и приятным. Ну, а для этого, конечно же, вы знаете, где находить соответствующее музыкальное сопровождение. Здесь, в эфире «Радио Дача». Очень скоро продолжим. Оставайтесь рядышком. У нас на горизонте Кристина Арбакайте.
1: Дачные объявления. Знает, как выращивают растения ученые, что современная наука говорит об удобрениях, как сделать так, чтобы получать невероятные урожаи.
2: Каждые выходные на «Радио Дача» прямиком из своей лаборатории эксперт поделится самыми неожиданными и полезными знаниями о растениях.
1: Узнаем полезные советы от Михаила Журавлева, автора блога «Логово ботаника» в «Одноклассниках».
2: Хорошо устроено. В субботу в 11:30 и в воскресенье в 17:30.
1: На волнах «Радио Дача».
3: Реклама. Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
4: Память стала подводить? Усталость, раздражительность и плохой сон – одна из причин – дефицит лецитина. А ведь наш мозг на 30% состоит именно из него. Но восполнить нехватку лецитина едой почти невозможно. Но есть простое решение – наш лецитин. Наш лецитин произведен из подсолнечника. Покупайте наш лецитин в аптеках вашего города и на маркетплейсах. Позаботьтесь о себе уже сегодня. БАД не является лекарственным средством.
5: ООО «Ювексфарм». ОГРН 102-230-198-36-48.
6: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО «Т-банк».
7: Современные подходы к вашему огороду. Расскажем, покажем и откроем все секреты. Смотрите программу «Огород с Блокиным Мечталиным» каждый день в 19:00 на телеканале «Усадьба» для зрителей старше 12 лет.
8: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов, быстрое одобрение.
9: Берем кредиты, мы в Совкомбанке.
10: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит прайм». Специальные на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
1: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
2: Удачные песни. Радио «Дача»

0: на сайте удачныепесни.рф.
1: Категория 12+.
2: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
3: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана. Битва поколений на Муз-ТВ. 5-й сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Битва поколений. 5-й сезон. Это новый вызов.
4: Премьера по субботам в 17:00. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.
5: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты, увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

0: Радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, Радио «Дача». Меня зовут Георгий. Я звоню вам из Великого Новгорода. Я хочу передать привет всем моим друзьям и близким. В особенности привет большой бабушке Гале и дедушке Валере, а также нашим соседям Марине и Илье. Хочу пожелать им счастья, здоровья, всего самого наилучшего и заказать для них песню Евгения Белоусова. Большое спасибо, Радио «Дача».

0: новости.
1: 11.00. До фестиваля «Удачные песни» осталось 11 дней. С новостями Юлия Насонова. Здравствуйте. Депутаты ЛДПР предложили сократить в регионах меры дополнительной соцподдержки мигрантов. Речь идет о льготах, которые субъекты устанавливают и финансируют самостоятельно. По словам лидера партии Леонида Слуцкого, в ряде регионов иностранцам предоставляют выплаты и пособия на детей, бесплатные питания, проезд и лекарства, а также компенсируют расходы на оплату ЖКУ. Но высвободившиеся средства следует направить на дополнительную поддержку граждан России, в том числе семей с детьми, пенсионеров и инвалидов. Об этом заявил депутат от ЛДПР Андрей Луговой.
2: Миграционная политика ЛДПР – это прежде всего здравый смысл. Поэтому возникает у нас вопрос. А, собственно говоря, в честь чего бюджеты Российской Федерации должны что-то платить иностранным рабочим, которые сюда приезжают, ну, работать временно? Приехал и уехал. Какие меры социальной поддержки может быть временно находящимся в России людям? Не очень понятно. Мы за здравый смысл. Поддержка только гражданам России.
1: Депутат отметил, что в некоторых регионах уже ограничили предоставление мер поддержки иностранным гражданам. В частности, в Ханты-Мансийском автономном округе прекратили выплачивать иностранцам региональные пособия при рождении ребенка. Грандиозный музыкальный фестиваль «Удачные песни» в этом году посвящен 20-летию радио «Дача». Танцуем и подпеваем «Удачным песням» 26 сентября в Лайф-арене. Для вас выступят Филипп Киркоров, Николай Басков и многие другие. Все подробности на сайте удачныепесни.ру. РФ. Возрастное ограничение 12+. На этом наш выпуск завершен. С вами была Юлия Насонова, Объединенная служба новостей.
0: Прямо сейчас.

0: Клинаю.
1: Верность Пенелопы в том числе, и эта тема поднимается в последнем фильме Нолана. Кстати говоря, вполне достойное кино, и в хорошем качестве уже можно найти, если что, в сети. Если не посмотрели, то сделайте это. Ну, а мы будем продолжать радовать только достойными, лучшими хитами от ваших любимых отечественных исполнителей и новинками, естественно. Спустя короткую паузу появится Владимир Пресняков, Александр Буйнов и Юлиана Караулова.

если не везет вам где-либо, то обязательно будете счастливы в другом. Обязательно надо найти, где вам фортуна улыбается чаще всего, и бить в одну точку. Тогда успех неминуем. Всем желаю удачного дня. Вторник продолжается под лучшие хиты от ваших любимых отечественных исполнителей. Всем доброго утра. Из ближайших музыкальных планов у нас на горизонте Натали. Также появится Юрий Антонов и группа «Фабрика». Совсем скоро. Оставайтесь, далеко не убегайте.

0: нашей с вами встречи в программе «Удачный час» остается совсем ничего. С 12 до 13.00 традиционно стартуем и общаемся. Присоединяйтесь непременно. В группе ВКонтакте «Радио Удача» на стене уже опубликован специальный пост «Удачного часа». В комментариях можете оставлять все, что хотите для своих коллег, родных и близких. Все самое интересное озвучу непременно. Также пишите в мессенджер «Макс» и звоните для музыкальных заявок по номеру в Москве 8-495-995-2555.
1: Дачные объявления. Каждую неделю они путешествуют во времени, чтобы вы узнали больше о любимых артистах.
2: Мария Федорова, Александр Жилавский и их звездный гость ждут только вас.
1: В пятницу в 5 часов вечера и в субботу в 10 утра по московскому времени в эфире
2: «Звездное шоу. Назад в будущее».
1: Только на радио «Дача». Не пропустите.
3: Реклама. На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО Т-банк.
4: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
5: Память стала подводить? Усталость, раздражительность и плохой сон – одна из причин – дефицит лецитина. А ведь наш мозг на 30% состоит именно из него. Но восполнить нехватку лецитина едой почти невозможно. Но есть простое решение – наш лецитин. Наш лецитин произведен из подсолнечника. Покупайте наш лецитин в аптеках вашего города и на маркетплейсах. Позаботьтесь о себе уже сегодня. БАД не является лекарственным средством.
6: ООО «Ювексфарм». ОГРН 102-230-198-36-48.
7: А вы уверены, что знаете обо всех своих деньгах? У миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но где они находятся и сколько их накопилось? В программе «Подушка безопасности» на радио «Дача» вместе со Сбербанком расскажем, как найти эти деньги и узнать, сколько их. С 7 по 18 сентября поговорим о средствах накопительной пенсии просто, понятно и без лишних сложностей. 16+.
1: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
2: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
1: Андрей Дерганович.

0: зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
0: Категория 12+. Муз-ТВ представляет.

Есть классный совет для огорода? Или лайфхак, как заманить соседа косить траву? Поделись им со всей страной. Лови сообщения в эфире Муз-ТВ и Радио Дача. Дачный плейлист Радио Дача. В четверг в 9 утра. Категория 16+. Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты, увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

0: Радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, Радио «Дача». Звоню в город Ивантеевка. Меня зовут Наталья. Я хочу поблагодарить всех сотрудников Радио «Дача», которые нам поднимают настроение, которые нас выслушивают, которые нам ставят песни. Я надеюсь, меня все поддержат, кто слушает Радио «Дача», все фанаты. И просто для них поставить группу «Божья коровка», «Гранитный камушек груди». Вы лучшие. Спасибо вам за все.

0: Спонсор часа ООО «Диамед Фарма». Компоненты капсул «Мукасат» способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике, улучшению подвижности суставов. «Мукасат» – движение без боли.
1: На тренировках не хрустеть.
2: После долгого дня не скрипеть.
1: Начните принимать «Мукасат» и живите в движении.
3: «Мукасат» капсулы способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике и улучшению подвижности суставов.
1: «Мукасат» капсулы, когда хочется двигаться свободно, настроить суставы на нужный лад, помогут капсулы «Мукасат».
4: БАД не является лекарственным средством.
5: В Москве полдень. Вы слушаете «Радио Дача».

0: новости.
1: В Москве полдень. До фестиваля «Удачные песни» осталось 11 дней. С новостями Юлия Анасонова. Здравствуйте. Федеральные льготники могут подать заявление на получение денежной компенсации вместо натуральных социальных услуг до 1 октября. Как пояснили в Госдуме, это может быть полезно тем, кто не использует льготы, например, путевки в санатории в натуральном виде. Заявление в соцфонд можно оформить через госуслуги, в МФЦ или в клиентской службе ведомства. После 1 октября заявление о замене льгот на выплаты можно будет подать только через год. Парковки оказались наиболее опасными местами для автомобилистов. На них приходится каждая третья авария, урегулированная по ОСАГО. Об этом пишет газета «Ру». Машины на стоянках чаще всего получают повреждения, пока владельца нет рядом. При этом на трассы по ОСАГО приходится только 7% происшествий. Реже всего автомобили повреждаются на АЗС, мостах, железнодорожных переездах и в аэропортах. Центробанк будет мониторить блогеров. Регулятор планирует следить за информацией, которую публикуют финансовые инфлюенсеры, влияющие на покупку и продажу ценных бумаг россиянами. ЦБ подчеркнули, что зачастую финансовые решения принимаются на основе данных авторов, которые могут не обладать достаточным уровнем экспертности, а также выдают рекламную информацию за личное мнение. Таиланд сокращает срок безвизового пребывания для россиян с 60 до 30 дней. Новые правила введены после отмены режима, действовавшего для граждан 93 стран с июля 2024-го. Россияне, которым требуется остаться в Таиланде дольше месяца, смогут один раз продлить разрешенный срок еще на 30 дней в иммиграционном офисе без выезда из страны. За эту услугу установлен сбор в сумме около 57 долларов. С вами была Юлия Анасонова, Объединенная служба новостей.
0: На радио «Дача» удачный час.
2: Как и всегда, ежедневно с 12 до 13.00 здесь на Радио Дача мы с вами общаемся, передаем друг другу привет, поздравления, просто создаем хорошее настроение вместе и, естественно, наслаждаемся только самыми горячими хитами от лучших отечественных исполнителей, новинками и так далее. Напоминаю, что делать музыкальные заявки можно только по номеру в Москве 8495-995-2555. Ну а свои текстовые приветы и поздравления можете оставлять в группе ВКонтакте «Радио Дача» и в мессенджере «Макс». Давайте одно из них зачитаю незамедлительно. Вот, например, передают привет и поздравления с днем рождения в Барнаул Тетюхиной Екатерине. Катюша, от всей души поздравляю тебя. Твоя улыбка разряжает любую напряженную обстановку, делая наши будни теплее и легче. Желаю неиссякаемой энергии, здоровья, успехов во всех начинаниях. Пусть работа приносит удовольствие, но оставляет время для яркой личной жизни и отдыха. Пусть все цели достигаются легко, а рядом всегда будут надежные люди. И подписался Сергей из Великого Новгорода. Чем интереснее, подробнее и душевнее ваши послания, тем больше шансов, что они прозвучат в этом часе. Так что торопитесь сформулировать все и написать. Ну а мы будем двигать дальше. У нас на очереди новая подборка ваших приветов и поздравлений. Но сначала совместная работа от Вована и Анны Семенович «Третья попытка».

0: «Дачный час» продолжается.
1: Звоните.
0: Телефон в Москве. 8-495-995-2555. Это «Радио Дача».
2: Здравствуйте, «Радио Дача». Меня зовут Женя Курнев. Я из города Омска. У моего друга Сергея Алфирова день рождения. Я ему хочу пожелать, чтобы в этом году у него все было хорошо, чтобы он был счастлив и здоров, и чтобы у него исполнили все мечты. И заказываю песню «Стиль сердца». Спасибо, «Радио Дача».

возвращаемся к вашим приветам, поздравлениям и другим посланиям. Читаю из группы ВКонтакте. Здесь Люба Любимова передала привет шведову Яше в Волгоград. «Очень тебя люблю», написала она. «Ты наше все». Вот и замена Александру Сергеевичу подоспела в виде Яши. «Будь всегда рядом с нами, ты самый-самый». И сердца в огромном количестве в виде смайликов тебе отправили Яша. Далее просят поздравить в мессенджере Макс Кристину с днем рождения. Здоровья пожелали, женского счастья, благополучия и исполнения желаний ТТК в городе Новомосковске. От Ирины Маркичевой. Конкретно это поздравление для тебя, Кристина. И обратно в группу ВКонтакте возвращаемся. Здесь Юлия шлет привет всему Липецку. У нас сегодня похолодало и льет дождь. Теперь будем ждать грибов. Всем мира. Ну и на этом прервемся ненадолго, друзья. Удачный час продолжается до конца текущих 60 минут, так что оставайтесь и продолжайте писать в группе ВКонтакте «Радиоудача» и в мессенджере «Макс», а также звоните по номеру в Москве 8 495 995 2555.

0: Радио «Дача». Это удачный час.
1: Звоните. Телефон в Москве. 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, дорогая Радио «Дача». Я Борисова Александра из Орла. Хочу поздравить богословскую Тамару Алексеевну с юбилеем. Дорогая Тамара, поздравляем с юбилеем. Вы теперь на год мудрее. 80. Не беда. Будьте счастливы всегда. Здоровья и мирного неба. Поставьте, пожалуйста, для нее песню. Мы желаем счастья вам. Спасибо, дорогая Радио «Дача».

0: Дачный час.
1: Возвращаемся к вашим письмам, которые можно оставлять в мессенджере Макс, а также в группе ВКонтакте «Радио Удача». Прямо на стене есть специальный пост «Удачного часа». Комментарии открыты. Значит, поздравляют в мессенджере Макс с днем рождения любимого мужа Юрия Геннадьевича. Энергичный, трудолюбивый, увлекающийся рыбалкой, отличный муж, отец и дедушка. Шикарная характеристика. У него первое пенсионерское лето. Эх, жаль. Такого уже никуда на работу не взять. Поздравляем вас, Юрий Геннадьевич. Здоровья вам пожелали крепкого и настроения. Подписалась Марина Владимировна. Далее. Очень жаль, что так и не смогла дозвониться, пишет нам Валентина. Но, видите, в текстовом формате удалось до нас достучаться. В этот день хочется поздравить соседку по даче Галину Анатольевну Копаневу с днем рождения. Пожелать здоровья, удачи во всех делах, особенно на даче, хоть и сезон заканчивается. Оставайся такой же веселой и жизнерадостной. Присоединились к этим поздравлениям Дульцева Валентина и Даша, а также Галина Михайловна. На этом прервемся. Напоминаю, что писать можно в группе ВКонтакте «Радио Дача», также в мессенджер Макс, а музыкальные заявки можно делать исключительно по номеру в Москве 8-495-995-2555.
2: Реклама. Москонцерт приглашает в мир великого балета. На сцене Москонцерт-холла шедевры мирового балета в исполнении театра классической хореографии под руководством Элика Меликова. «Ромео и Джульетта», «Кармен», «Лебединое озеро», «Копелия» и «Спящая красавица». Пять вечеров. Любовь, страсть, сказка и красота классического танца. С 5 по 27 сентября в Москонцерт-холле. Каланчевская, 33. Билеты на сайте Москонцерта mosconcert.moscow.
3: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4.

0: Дачный час продолжается.
1: Звоните.
0: Телефон в Москве. 8495-995-2555. Это Радио Дача.
2: Здравствуйте, Радио Дача. Я хочу передать привет Ефимовой Наталье Игоревне из Лубаевского района Вологодской области. И хочу для нее поставить песню «Дискотеки авария». Спасибо большое.

Присоединяйтесь к удачному часу. Здесь рады всем. Именно для вас, наши дорогие слушатели, созданы эти 60 минут. Общаемся в прямом эфире. Тамара, например, передала привет большущий своему мужу Станиславу. Савинскому Вячеславу. Вредина, я тебя все равно люблю, написала спасибо большое. Вот такие противоречивые чувства, но тем не менее Слава, надеюсь, все услышал. Далее поздравить просят любимого сынулю с днем рождения. Ему исполнилось 35 лет. Солнышко наше, здоровье тебе. Пусть в жизни будет все, что нужно, чем ты хочешь. Она обогащалась любви, здоровья, верности, дружбы. И обнимаем тебя. Подписалась Зинаида Адамовна. На этом мы вернемся еще в мессенджер Макс. Здесь было сообщение для всех своих коллег от Виктора. Он всех торопит возвращаться с обеда. Один говорит, не вывожу. В чем и где не вывозит, непонятно. Но поторопитесь, пожалуйста, на помощь. Там, видимо, человеку непросто. Всем легкого вторника желаю еще раз. Ну и, конечно же, пишите, продолжайте в нашу группу ВКонтакте, в Messenger Max. И для музыкальных заявок звоните по номеру в Москве 8-495-995-2555.

0: точный час.
1: Продолжаем читать ваши приветы и поздравления. Быстренько еще несколько из них отправлю в динамики к вам. Делайте громче, возможно, там что-то и для вас имеется. Наталья передает привет колл-центру «Пятерочки» в Элисте. Желает хорошего рабочего дня. Далее привет от Светланы. Отправляется к дочке Марии, также Михаилу и, конечно, мужу Александру. «Люблю вас всех», написала она. Также передала привет Резник Оле и заводу «Пилот». А еще Антон нам написал в мессенджере «Макс», передал огромное количество обнимашек и поцелуев своей дорогой любимой Лене. «Я тебя очень сильно жду и скучаю», написал он. Еще несколько возможностей будет для того, чтобы ваши письма были озвучены в этом часе. Так что напомню координаты. Группа ВКонтакте «Радио Удача». Прямо на стене опубликован специальный пост. Пишите в комментариях все, что у вас на душе и на сердце. Также отправляйте свои послания в мессенджер «Макс» и звоните по номеру в Москве 8495-995-2555.

0: Дачный час продолжается. Звоните. Телефон в Москве. 8495-995-2555. Это Радио Дача.
1: Здравствуйте, Радио Дача. Меня зовут Галина. Передаю всем привет из города Пензы и своим любимым подругам Надежде, Галине и Риме. Они сейчас все на даче. Хочу, чтобы у них было хорошее настроение, пусть и осеннее. Послушать хочет песню Кирилла Туриченко «Люблю, куплю, поедем». Радио Дача, спасибо за позитив. До свидания. Люблю.

возвращаемся к свежей порции ваших приветов и поздравлений здесь, в удачном часе. Например, в мессенджере Макс привет отправили пельменному цеху «Гурман» в городе Коркино. Вы лучшие. Также продублировали это ВКонтакте. Здесь же, в группе ВК, Светлана отправляет привет всему городу Курску. У нас дождь целый день. Передаю привет школе номер 20 имени Хмелевского. Отдельный привет Игорю, сыну, и мужу Кириллову Александру, который сейчас на работе. Мальчишки, я вас люблю и жду дома с вкусным ужином. А это добавляет энтузиазма, конечно, на работе. Скорее всего, закончить и побежать. Своему лучшему в мире парикмахеру Алле шлет салют Динара. Пишет, что завтра будет вовремя. Если чуть-чуть задержусь, не серчай. Вот это обещание уже не очень уверенно звучит, когда просят не злиться из-за возможных опозданий. Ну, а я советую всем не задерживаться сегодня на работе. Желаю этого. И, конечно же, напоминаю, что у нас впереди последняя, финальная подборка ваших приветов и поздравлений. Пишите в группе ВКонтакте. Прямо на стене есть специальный пост «Удачного часа». Комментарии открыты. Жду всех. Также отправляйте сообщения в мессенджер Макс. И для музыкальных заявок можно звонить по номеру в Москве. 8-495-995-2555.

0: дача. Это удачный час.
1: Звоните. Телефон в Москве. 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Светлана Петровна. Я хочу поздравить работников столовой школы 385, третий корпус, с хорошим рабочим днем, пожелать им плодотворного труда и передать песню «Рады рай». Спасибо большое, радио «Дача».
3: Я вижу

0: Сказочный час.
1: Под занавес сегодняшнего удачного часа активизировались романтики. Григорию, например, от Жанны отправляется горячий, пламенный, сердечный привет. Она пишет, что очень сильно по нему скучает, хотя прошло всего несколько часов. Спасибо тебе за проведенное время, передала. Ну и тут, конечно же, самые теплые из всех, мне кажется, вообще все возможные имеющиеся у нее смайлики Жанна оставила. Также из мессенджера Макс Диана отправляет привет Василию. Пишет, что очень сильно его любит. Он ее поддержка и самый заботливый мужчина на земле. А также Геннадий Юрьевич в группе ВКонтакте оставил привет своему водителю автобуса номер 12 в Вологде. Зая, ты лучшая. Все пассажиры будут твои. Конкуренты не помеха. Всех обгоним, пишет Геннадий. Надеюсь, не в буквальном смысле гонять с пассажирами не стоит. Жду на обед, написал Геннадий. Родная, уже все готово. Ну и, естественно, очень-очень сильно тебя люблю, написал он в конце. Здесь удачный час заканчивается на сегодня. Завтра обязательно возобновится с 12 до 13.00. Присоединяйтесь.
2: Реклама.
3: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
4: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
2: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
4: В дороге, в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту.

0: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит Prime специальный» на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
1: Алло, Таня, ты сейчас упадешь. Я еду в Гагры с самим Якиным. Что? А ты куда? На удачные песни? Юбилейный концерт? Что-что? Какие там артисты будут? Серьезно? Прямо все? Якин, сдавай билеты. Мы едем в Москву.
2: 26 сентября 2026 года.
3: Москва. Лайф-арена.
2: Большой фестиваль.
3: Удачные песни.
2: Михаил Шуфутинский.
3: Филипп Киркоров.
2: Группа «Комбинация».
3: Полина Гагарина.
2: Андрей Державин.
3: Николай Басков.
2: Ольга Зарубина.
3: Александр Шоуа. И группа «Непара».
2: И многие другие звезды радиодачи поздравят любимую радиостанцию с 20-летием.
3: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте «Удачные песни».
4: Категория 12+.
5: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте «Оборотный кредит» на tbank.ru. АО «Т-банк».
6: Премьера СТС.
7: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
8: Ты у меня ствол украл.
7: Молчи давай.
6: «Трудный ребенок» с 21 сентября в 20:00 для лиц старше 16 лет.
9: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты, увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.
10: Удачный час.
11: Радиодача. Меня зовут Настя, я звоню из Челябинской области, город Миасс. Передаю привет всем слушателям. Желаю всем отличного настроения, здоровья, любви. И пусть для всех прозвучит песня Виктории Дейнеко «Сотри его из мемори». Спасибо, радиодача.

0: Ежедневно, в полдень, а в выходные еще и в 6 вечера по московскому времени вас ждет удачный час.
1: Не пропустите.
0: Только на Радио Дача. В Москве час дня. С вами Радио Дача.

0: Московское время 13.00. До фестиваля «Удачные песни» осталось 11 дней. С новостями Юлия Насонова. Здравствуйте. Единовременные выплаты беременным студенткам установлены в 38 регионах России. Как сообщает РИА Новости, размер региональной поддержки может различаться. В ряде субъектов условия для выплат включают очную форму обучения, постоянное проживание на территории региона и постановку на учет по беременности. Помимо выплат в 100 тысяч рублей, в отдельных регионах сумма помощи составляет от 150 до 250 тысяч. Мошенники направляют россиянам фишинговые сообщения, выдавая их за уведомления от госуслуг и поликлиник с предложением пройти вакцинацию от гриппа. Как рассказали в пресс-службе платформы «Мышеловка» Народного фронта, аферисты предлагают гражданам записаться на прививку от актуальных штаммов гриппа без очередей, либо забронировать импортную вакцину. Переход по ссылке из такого письма приводит на поддельный портал, копирующий госуслуги. Если ввести логин и пароль на этом фальшивом сайте, мошенники могут получить доступ к реальному личному кабинету человека. Грандиозный музыкальный фестиваль «Удачные песни» в этом году посвящен 20-летию радио «Дача». Это значит, что вас ждут только 100% хиты. Красочное шоу, зажигательные танцы и все любимые звезды на одной сцене. Танцуем и подпеваем «Удачным песням» 26 сентября в лайв-арене. Для вас выступят Филипп Киркоров, Николай Басков, Владимир Пресняков, Полина Гагарина, группа «Комбинация», Андрей Державин и многие другие. Все подробности на сайте удачныепесни.рф. Возрастное ограничение 12+. Курс доллара на сегодня 84 рубля 34 копейки, евро 97 рублей 76 копеек. С вами была Юлия Насонова, Объединенная служба новостей.
1: Прямо сейчас.

0: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена.
1: Юбилейный фестиваль «Радиодача. Удачные песни». Участник музыкального праздника
0: Николай Басков.

0: Согласитесь, девчонки, вообще не грустно остаться одной посреди рабочей недели без коллег, детей, собак и прочих существ, которым от тебя что-то нужно. Когда-то и одиночество доставляет удовольствие, но всему свое время. Пока выходные не скоро, работаем, трудимся и не унываем. А поможет в этом, конечно же, наш шикарный плейлист. Помните, где бы вы ни находились, всегда хорошо там, где есть радиодача.
1: Реклама. Москонцерт приглашает в мир великого балета. На сцене Москонцерт-холла шедевры мирового балета в исполнении театра классической хореографии под руководством Элика Меликова. «Ромео и Джульетта», «Кармен», «Лебединое озеро», «Копелия» и «Спящая красавица». Пять вечеров. Любовь, страсть, сказка и красота классического танца. С 5 по 27 сентября в Москонцерт-холле. Каланчевская, 33. Билеты на сайте Москонцерта mosconcert.moscow.
2: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8 966 138 138 4.

я без тебя дальше? Моя дорогая работа, думаем мы, когда нас увольняют. А когда работа есть, то думаем, да как же ты мне опостылила. Ценить, что имеешь, это, пожалуй, один из залогов счастливой жизни. Именно поэтому мы на Радио Дача бережем каждый трек из плейлиста, а самые дорогие вашему сердцу отправляем в горячую десятку. Она состоит из песен, которые вы заказываете чаще всего в рубрике «Удачный момент» и программе «Удачный час». Перед очередными итогами хит-парада в пятницу еще куча времени, вы знаете, что делать.

0: на правах рекламы.
1: Подушка безопасности.
2: Добрый день. У микрофона Мария Федорова. В эфире радиодача, программа «Подушка безопасности». По данным Социального фонда России, у 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но только каждый четвертый знает, что это за деньги. Чтобы разобраться во всем, мы пригласили эксперта Владимира Стеканова, управляющего директора дивизиона инвестиций и накопления Сбербанка. Здравствуйте.
3: Здравствуйте, Мария. Постараюсь объяснить все просто. У каждого россиянина есть базовая страховая пенсия от государства. Ее выплачивают с учетом стажа и баллов. Но у некоторых есть еще один условный мешок с деньгами – это средства накопительной пенсии. Они инвестируются, на них ежегодно начисляется доход. Такие деньги есть, например, у тех, кто официально работал с 2002 по 2013 год.
2: А как узнать, сколько у меня средств накопительной пенсии и где они хранятся?
3: Найти средства накопительной пенсии можно в мобильном приложении Сбербанк Онлайн. Введите в поиске на главный расчет пенсии и дальше следуйте инструкциям. Сервис покажет, сколько у вас денег и где они хранятся.
2: Ух ты, вот и мои деньги нашли. Спасибо, Владимир. Вот это я понимаю, расширили мои финансовые горизонты. Это была программа «Подушка безопасности». АО НПФ Сбербанка. ОГРН 114-779-991-60. Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении Сбербанк Онлайн, информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
1: «Подушка безопасности» на радио «Дача».

0: Кстати, Маргарита – это слово, интерпретация которого может многое сказать о человеке. Ведь для кого-то это цветок, для кого-то еда, а для кого-то и напиток. Ну и еще, конечно же, название песни Аркадия Укупника, которую послушали с вами только что. Далее радовать стопроцентными хитами и лучшими новинками от любимых исполнителей будет Мария Федорова. Она продолжит эфир «Радио Дача». Я, Андрей Фролов, с вами прощаюсь на сегодня. Завтра услышимся. Всем пока-пока.
1: Дачные объявления. Хит-парад «Горячая десятка» на «Радио Дача». Лидер ваших симпатий на прошлой неделе.
2: Красота твоя, Луиза, манит как магнит. Иголку снова тянет.
3: Какая песня займет первую строчку на этой неделе?
1: Узнаем в пятницу в 7 часов вечера по московскому времени. Хит-парад «Горячая десятка» на «Радио Дача». Не пропустите!
4: Реклама. На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО Т-банк.
5: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
1: Радио Дача представляет 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
3: Удачные песни. Радио Дача.

0: сайте удачныепесни.рф.
1: Категория 12+.
2: Премьера СТС.
3: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
4: Ты у меня ствол украл.
3: Молчи давай.
2: «Трудный ребенок» с 21 сентября в 20:00 для лиц старше 16 лет.
5: Два поколения снова выходят на музыкальную арену. Друзья, знаете ли вы, какая битва нас ждет? Битва поколений на Муз-ТВ. Это новый вызов. Чемпионка лирики Максим, голос, который может заставить зал замереть. Против поп-рок принцессы Доры. Ее оружие – смелость, а стратегия – быть собой. Не пропустите, друзья!
2: Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Пятый сезон. В эту субботу. 17:00. Категория 16+.

0: Радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, Радио «Дача». Меня зовут Георгий, звоню из города Москвы. Хочу поблагодарить любимую женщину за доставленное удовольствие. По поводу дня рождения хотелось бы, чтобы прозвучала песня «Браво». Спасибо, Радио «Дача».

0: новости.
1: Московское время 14 часов. До фестиваля удачной песни осталось 11 дней. С новостями Екатерина Родина. Здравствуйте. В Минпросвещение порекомендовали не перегружать школьников. Кружки и дополнительные занятия в начале учебного года могут привести к быстрой перегрузке ребенка. Поэтому полезно сначала наладить базовый учебный ритм, а новые занятия добавлять постепенно, сообщили ведомстве. Также там добавили, что свободное время ребенка не обязательно превращать в еще одну полезную активность. Небольшие периоды, когда он сам выбирает, чем заняться, помогают восстановить внимание и ощущение контроля над своим днем. До половины стоимости лекарств для лечения никотиновой зависимости, назначенных врачом, следует компенсировать за счет бюджета, считают депутаты. С таким предложением они обратились к вице-премьеру Татьяне Голиковой. Предлагается включить такие препараты в систему льготного лекарственного обеспечения. Перечень препаратов, порядок назначения, объем финансирования и другие условия программы может определить Минздрав с учетом медицинской и экономической эффективности. Москва, Сургут и Петербург возглавили рейтинг агломераций по масштабу и эффективности экономики. Столица, которая заняла первое место, дает более 62 триллионов рублей валового городского продукта, больше, чем остальные 7 ведущих агломераций. Такой отрыв подчеркивает особую роль столицы в экономике страны. Здесь сконцентрированы крупнейшие финансовые, промышленные, научные и культурные центры. Кроме того, в десятке оказались Пермская, Екатеринбургская, Нижегородская, Мурманская и Казанская агломерации. Отопительный сезон в Москве должен начаться в октябре. До конца сентября среднесуточная температура вряд ли опустится ниже 8 градусов. Достижение показателей, при которых включают отопление, наиболее вероятно к концу первой декады октября. Об этом сообщили в гидрометцентре. Там отметили, что пока среднесуточная температура опустилась ниже 8 градусов только на Новой Земле и на севере Ямала. С вами была Екатерина Родина, Объединенная служба новостей.
0: Прямо сейчас.

0: энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункин.
1: Если вы хотите тактично намекнуть партнеру, что ваши отношения охладели, поменяйте двуспальную кровать на двухъярусную.
0: Это радио «Дача».

0: хотят обмануть, вам обещают вечный рай. Вот певица Света об этой схеме мошенников знает не понаслышке, никак все от них отделаться не может. Поет, что уже в тысячный раз расходятся они со своим любимым человеком и вновь встречаются. Ну, не это ли правда жизни, не это ли самые настоящие чувства, когда очень любишь и поэтому не можешь отпустить, но судьба диктует какие-то свои правила. У нас на радио «Дача» судьба диктует много хорошей музыки. Далее скоро послушаем Анну Асти, группу «Гости из будущего» и Михаила Шафутинского. Музыку для вас ставлю я, Даня Борисов. Всем здравствуйте, всем отличного дня в компании «Радио «Дача».
1: Реклама. Москонцерт приглашает в мир великого балета. На сцене Москонцерт-холла шедевры мирового балета в исполнении театра классической хореографии под руководством Элика Меликова. «Ромео и Джульетта», «Кармен», «Лебединое озеро», «Копелия» и «Спящая красавица». Пять вечеров. Любовь, страсть, сказка и красота классического танца. С 5 по 27 сентября в Москонцерт-холле. Каланчевская, 33. Билеты на сайте Москонцерта mosconcert.moscow.
2: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8 966 138 138 4.

душевно. Там, где есть радиодача.

пятое место нашего чарта, пятое место в горячей десятке, друзья. Вы знаете, мы обожаем узнавать, какие песни вы любите больше всего, причем не только в хит-параде. По этому поводу в группе «Радио Дача» в «Одноклассниках» проходит голосование за самый народный хит. Сегодня выбираем между хитами «Ты не такой» Юлианы Карауловой и «Кать Катерина» Андрея Державина. Кстати, этих артистов увидим еще и на сцене фестиваля «Удачные песни». А наши подписчики в «Одноклассниках», которые будут голосовать за свои любимые песни, получат возможность выиграть 2 билета на наше шикарное шоу. Успейте принять участие в голосовании до 20 сентября.

0: такую погоду не будет плакать. Если у деревьев слезы некие льются, то чего стоит ожидать от людей? Хотя вот сейчас в столице солнышко вышло, и знаете, сразу настроение так куда-то вверх застремилось. Так мало нужно человеку для счастья, да? Лишь бы хорошая погода была, солнышко согревало. Ну и близкие люди тоже где-то поблизости, как им водится, находились. Это группа Корни в финале часа с хитом «Плакала береза». Мы до завершения этого музыкального отрезка также исполним заявку в рубрике «Удачный момент». И для вас поставлю хит Валерия Сюткина совсем скоро на радио «Дача».
1: Реклама. На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО «Т-банк».
2: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
3: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
4: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
5: В дороге, в самолете. Просто и удобно.
3: Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: А вы уверены, что знаете обо всех своих деньгах? У миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но где они находятся и сколько их накопилось? В программе «Подушка безопасности» на радио «Дача» вместе со Сбербанком расскажем, как найти эти деньги и узнать, сколько их. С 7 по 18 сентября поговорим о средствах накопительной пенсии просто, понятно и без лишних сложностей. 16+.
7: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
8: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
7: Андрей Державин.

0: далее.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачноепесни.рф.
0: Категория 12+.
2: Современные подходы к вашему огороду. Расскажем, покажем и откроем все секреты. Смотрите программу «Огород с Блокиным Мечталиным» каждый день в 19:00 на телеканале «Усадьба» для зрителей старше 12 лет.
3: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты, увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Максим. Я из города Москва. И хочу передать привет, поблагодарить свою чудесную Падди, свою подругу Марину Попову из города Красноярск. А также пожелать всей нашей команде «Да-19» отличного дня и всем привет. И хочу поставить самую веселую песню сегодня. Спасибо, радио «Дача».

0: новости.
1: Московское время 15 часов. До фестиваля удачной песни осталось 11 дней. С новостями Екатерина Родина. Здравствуйте. Более 4 миллионов россиян подали заявление для участия в дистанционном электронном голосовании на сентябрьских выборах в Госдуму. Об этом сообщила председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова. Она также отметила, что число атак на избирательную систему постоянно растет, однако многие из них были предсказуемы, поэтому специалисты хорошо подготовились и успешно отражают угрозы. Ранее глава ЦИК рассказала, что Россия не перейдет только на онлайн-голосование. Избирателям постараются предложить максимум удобных способов. В России начался сезон роста заболеваемости ОРВИ. Это произошло во второй декаде сентября. Как отметили в Роспотребнадзоре, в этом году состав вакцины от гриппа полностью обновили. По сравнению с прошлым сезоном, заменили все 3 штамма. Препараты уже отправляют в регионы. А глава ведомства Анна Попова поручила взять на жесткий контроль готовность больниц к эпидсезону. Также планируется усилить информирование людей о профилактике респираторных инфекций. Больше половины россиян читают от 2 до 5 книг одновременно. Как сообщает газета «Ру» со ссылкой на исследование, четверть респондентов совмещают 2 книги – рабочую или учебную литературу и книгу для отдыха. Каждый пятый читает сразу 3-5 произведений, потому что быстро теряет интерес к сюжету. При этом почти 40% выбирают одну книгу. Грандиозный музыкальный фестиваль «Удачные песни» в этом году посвящен 20-летию «Радио Дача». Это значит, что вас ждут только 100% хиты, красочное шоу, зажигательные танцы и все любимые звезды на одной сцене. Танцуем и подпеваем «Удачным песням» 26 сентября в Лайф-арене. Для вас выступят Андрей Державин, Николай Басков, Владимир Пресняков, группа «Комбинации» и многие другие. Все подробности на сайте удачныепесни.рф. Возрастное ограничение 12+. С вами была Екатерина Родина, Объединенная служба новостей.
0: Прямо сейчас

0: Энциклопедия народной мудрости Марины Федункин.
1: Если ваша жена клад, то вам принадлежат только 25%.
0: Это радио «Дача».

моя седа, зимы мне нечего пугаться, не только груз мои года.

стола, шепчу спасибо я годам, и никому их не отдам, мои года.

0: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена.
1: Юбилейный фестиваль «Радиодача. Удачные песни». Участник музыкального праздника
0: Николай Басков.

девушек из группы «Фабрики» ни в чем и не виним. Они прекрасные, мы ими просто наслаждаемся и насладимся их выступлением 26 сентября в «Лайф-арене» на сцене юбилейного фестиваля «Радиодачи». Удачные песни! У меня для вас есть свежая, как и горячая, как пирожок, новость. Дмитрий Маликов стал участником нашего юбилейного шоу, тоже выступит 26 сентября. Ему компанию составят Николай Басков, Филипп Киркоров, Полина Гагарина, Юлиана Караулова, группа «Комбинация», группа «Корни» и еще более 20 любимых артистов «Радиодача». Ждем и вас на нашем празднике. Занять удобное место всегда можно на сайте удачныепесни.рф для зрителей старше 12 лет.

просто хотелось чаще улыбаться. Как тогда? И почему-то каждая песня получается

Кажется, что те самые поцелуи в июле были всего 5 минут назад, а на самом деле на дворе уже 15 сентября. Кстати, до Нового года, пора бы уже, да, наверное, вести отсчет, остается всего 76 рабочих дней. Представляете, 2 трудовых месяца, и мы с вами окажемся в 2027-м. Еще, к слову, о скоротечности времени, кажется, будто мы и 26-й только-только встречали. Хит певицы Чепик слышали на волнах радио, да? Только что. Далее, прямо по курсу, нас ждут хиты Юлии Савичевой, Александра Барыкина и Наташи Королевой. И никуда не уходите.

0: на радио «Дача» выпускница проекта «Фабрика звезд 2» Юлия Савичева, образ которой в последнее время претерпел некоторые изменения. Романтические платья и высокие каблуки она сменила на короткие юбки и ботфорты. И музыку стала петь несколько иную. Сама называет она этот жанр панком. Ну, такой ракешник Юля дает хороший. Обязательно оцените на просторах сети ее новые песни. Ну, а мы в нашем эфире послушаем композиции из разряда «Легендарные». До финала часа не пропустите хиты Дианы Гурцкой и Игоря Николаева здесь, на радио «Дача».
1: Дачные объявления. Каждую неделю они путешествуют во времени, чтобы вы узнали больше о любимых артистах.
2: Мария Федорова, Александр Жилавский и их звездный гость ждут только вас.
1: В пятницу в 5 часов вечера и в субботу в 10 утра по московскому времени в эфире
2: «Звездное шоу. Назад в будущее».
1: Только на радио «Дача». Не пропустите.
3: Реклама.
4: Муз-ТВ представляет.

0: ТВ.
1: Есть классный совет для огорода или лайфхак, как заманить соседа косить траву? Поделись им со всей страной. Лови сообщения в эфире Муз-ТВ и Радио Дача. Дачный плейлист Радио Дача. В четверг в 9 утра. Категория 16+.
2: Алло, Таня, ты сейчас упадешь. Я еду в Гагры с самим Якиным. Что? А ты куда? На удачные песни? Юбилейный концерт? Что-что? Какие там артисты будут? Серьезно? Прямо все? Якин, сдавай билеты. Мы едем в Москву.
3: 26 сентября 2026 года.
4: Москва. Лайф-арена.
3: Большой фестиваль.
4: Удачные песни.
3: Михаил Шуфутинский.
4: Филипп Киркоров.
3: Группа «Комбинация».
4: Полина Гагарина.
3: Андрей Державин.
4: Николай Басков.
3: Ольга Зарубина.
4: Александр Шоуа. И группа «Непара».
3: И многие другие звезды радиодачи поздравят любимую радиостанцию с 20-летием.
4: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте «Удачные песни».
5: Категория 12+.
6: Премьера СТС.
7: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
8: Ты у меня ствол украл.
7: Молчи давай.
6: «Трудный ребенок» с 21 сентября в 20:00 для лиц старше 16 лет.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Елизавета, звоню с города Ногинск. Хочу передать привет своему мужу Александру и дочке Виктории, что я их безумно люблю. И поставьте для них хорошую песню. Спасибо, радио «Дача».

0: новости.
1: Московское время 16 часов. До фестиваля удачной песни осталось 11 дней. С новостями Екатерина Родина. Здравствуйте. Единовременные выплаты беременным студенткам установлены в 38 регионах России. Как сообщают РИА Новости, размер региональной поддержки может различаться. В ряде субъектов условия для выплат включают очную форму обучения, постоянное проживание на территории региона и постановку на учет по беременности. Помимо выплат в 100 тысяч рублей, в отдельных регионах сумма помощи составляет от 150 до 250 тысяч. На федеральном уровне студентки очной формы обучения имеют право на пособие по беременности и родам, которое с 1 сентября прошлого года выплачивает Социальный фонд России. За 2 года число многодетных семей в России выросло на 16%. Показатель увеличился с 2,5 миллионов до более чем 3 миллионов, сообщили в Министерстве труда. Этому способствовала федеральная поддержка семей с 3 и более детьми. Материнский капитал, погашение ипотеки и ежегодная выплата. Также действуют региональные выплаты за рождение 3-го и последующих детей и помощь в решении жилищного вопроса. По абсолютному числу многодетных семей лидируют Москва, Подмосковье, Краснодарский край и Республики Северного Кавказа. Российские школьники хотели бы изменить шкафчики, зоны отдыха и столовые в школах. 3/4 опрошенных готовы предлагать такие идеи и реализовывать их при наличии финансирования. 82% готовы работать в команде над проектами, а 72% верят, что педагоги поддержат их начинания. Об этом говорится в результатах опроса, проведенного Минфином. В ведомстве отметили, что это не только детский порыв. Большинство педагогов заявили о готовности поддерживать ученические инициативы. Во Владивостоке на удочку поймали рекордного для Дальнего Востока тунца. Его длина 2 метра 17 сантиметров, а вес более 200 килограммов. Об этом пишут РИА Новости. Чтобы достать тунца на борт катера, рыбаку понадобилось 4 часа. С вами была Екатерина Розина, Объединенная служба новостей.
0: Прямо сейчас.

Любовь – это, конечно, хорошо, но важно контролировать себя, чтобы это чувство не перерастало в некую зависимость или даже одержимость человеком. Обычно при одержимости ни до чего хорошего отношения в итоге не доходят. Постоянно встречаются какие-то там обиды, ссоры. Поэтому все хорошо в меру. Любите, но будьте, так скажем, готовы и нет иногда сказать или настоять на своем мнении, отстоять какой-то свой досуг, может быть, на вечер, или найти компромисс. Ирина Дубцова с хитом «О нем» только что на радио «Дача». Далее с нами Сергей Мазаев, Филипп Киркоров и мистер Кредо. Никуда не уходите.

0: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена.
1: Юбилейный фестиваль «Радиодача. Удачные песни». Участник музыкального праздника
0: Филипп Киркоров.

Мазаев преувеличивает. Начальнику-то уж он точно возлюбленную свою как бы отдаст на один, а то и больше рабочих дней, потому как всем нам приходится трудиться. Но надеюсь, что за вашим расставанием, когда вы отправились на работу, совсем скоро последует встреча, когда вы с нее вернетесь. Тем более, что трудовой день как раз к финалу и подходит в ритме вашей любимой музыки. Продолжим этот вторник.

0: сменить риторику. В начале песни от танцев отказывался, под финал согласился. Думаю, всему виной несколько градусов в крови. Каждый ведь мужчина не танцует до момента, пока определенного количества разных жидкостей не выпьет. Это вот такая народная мудрость от меня была. До финала часа, друзья, один слушатель радиодачи свою мудрость в адрес жены выскажет. Не пропустите его в рубрике «Удачный момент». До этого послушаем хит Никиты и Марии Зайцевой здесь, на радиодаче.
1: Реклама.
2: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
3: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
1: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
3: В дороге, в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму – 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
1: Радиодача представляет 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
5: Удачные песни. Радиодача.

0: сайте удачныепесни.рф.
1: Категория 12+.
2: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов, быстрое одобрение.
3: Берем кредиты мы в Совкомбанке.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит прайм» специальные на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
5: Премьера СТС.
6: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
7: Ты у меня ствол украл.
6: Молчи давай.
5: «Трудный ребенок» с 21 сентября в 20.00 для лиц старше 16 лет.
8: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте «Оборотный кредит» на tbank.ru. АО «Т-банк».
9: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты, увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.
10: Осень. Там, где есть радио.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Вам звонит из города Электросталь Адраев Алексей Захарович. У меня сегодня у жены день рождения. Я исполнилось 79 лет. Я до сих пор ее очень крепко-крепко люблю. И желаю ей крепкого здоровья, успехов и всех земных благ. Поставьте, пожалуйста, для нее песню в исполнении Серова «Я люблю тебя до слез». Спасибо, радио «Дача».

0: Спонсор часа ООО «Диамед Фарма». Компоненты капсул «Мукасат» способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике, улучшению подвижности суставов. «Мукасат» – движение без боли.
1: На тренировках не хрустеть.
2: После долгого дня не скрипеть.
1: Начните принимать Мукасат и живите в движении.
3: Мукасат капсулы способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике и улучшению подвижности суставов.
1: Мукасат капсулы, когда хочется двигаться свободно. Настроить суставы на нужный лад помогут капсулы Мукасат.
4: БАД не является лекарственным средством.
5: В Москве 5 часов вечера. С вами «Радио Дача».

0: новости.
1: Московское время 17 часов. До фестиваля «Удачная песня» осталось 11 дней. С новостями Екатерина Родина. Здравствуйте. Российские власти в ручном режиме обеспечивают поставки топлива в нескольких регионах, где фиксируются локальные перебои. Это, например, Екатеринбург, Челябинская, Архангельская, Тверская и Белгородская области, сообщили в правительстве. Также рассмотрена ситуация в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. По словам вице-премьера Александра Новака, на ряде МПЗ ввели в эксплуатацию дополнительные установки. Это позволило увеличить объемы выпуска нефтепродуктов. Численность населения Земли достигнет пика к 2046 году. Наибольшая концентрация людей ожидается в странах Африки и Азии. Об этом заявил замглавы администрации президента Максим Орешкин на Международном фестивале молодежи в Екатеринбурге. Он также отметил, что к концу века большая часть трудоспособного населения будет проживать в Африке. Конец сентября может стать удачным временем для покупки нового автомобиля. Об этом сообщил директор агентства «Автостат» Сергей Целиков, пишет РИА Новости. По его словам, в конце квартала можно найти выгодные предложения, так как дилерам нужно продать определенное количество машин для выполнения плана и получения бонусов. При этом заказ автомобиля под себя из-за рубежа сейчас обойдется по новому курсу на 15-20% дороже, чем летом. Однако у некоторых компаний, занимающихся параллельным импортом, еще есть предоплаченные автомобили в Китае. Спрос на услуги турагентств за лето снизился на 12% по сравнению с прошлым годом. При этом общее число бронирований гостиниц упало на 6%. Как пишут «Коммерсант», это связано с охлаждением рынка после ближневосточного кризиса, перебоями в авиасообщении и поставках топлива внутри страны. По мнению экспертов, показатели компаний могут начать восстанавливаться за счет постепенного оживления выездного туризма, если не будет новых потрясений. С вами была Екатерина Родина, Объединенная служба новостей.
0: Прямо сейчас

0: Энциклопедия народной мудрости Марины Федункин.
1: Если вам одиноко, посмотрите на ночь фильм ужасов, и вам начнет казаться, что дома кто-то есть.
0: Это радио «Дача».

будет еще одного участника юбилейного фестиваля «Радиодача. Удачные песни» Филиппа Киркорова «Я эту жизнь тебе отдам». По секрету скажу, что, возможно, именно эта композиция и прозвучит на нашем юбилейном шоу уже 26 сентября через 11 дней в Лайф-арене в Москве. У вас еще есть возможность прикупить билетик на это грандиозное шоу. Сделать это можно на сайте удачныепесни.рф, если вам исполнилось 12 лет. Еще 26 сентября на сцену Лайф-арены выйдут Николай Басков, Полина Гагарина, Юлиана Краулова, Дмитрий Маликов и еще более 20 любимых артистов радиодачи. Ждем и вас.

А у девушек всегда так, когда им становится скучно, они ищут скорее объект, который будет их развлекать, называя это любовью. Хит Татьяны Овсиенко «Надо влюбиться» слушаем в середине часа на радиодаче, но это я, конечно же, шучу, девушки не такие меркантильные, они не ищут чувства ради развлечения, скорее наоборот, даже мужчины чаще так поступают. Но именно в попытке скрасить досуг девушки обычно свою самую большую

0: красивый осенний хит Стаса Михайлова завершает очередной музыкальный час на Радиодаче. Слушаем его композицию «Листопады». У нас, кстати говоря, сегодня в группе Радиодача в Одноклассниках стартовало голосование за самый народный хит. Выбираем между хитами «Ты не такой» Юлианы Карауловой и «Кать Катерина» Андрея Державина. Этих артистов увидим еще и на сцене фестиваля «Удачные песни» уже 26 сентября. А наши подписчики в Одноклассниках, которые будут голосовать за свои любимые песни, получат возможность выиграть 2 билета на наше шикарное шоу. Успейте принять участие в голосовании до 20 сентября. На этом я все, что хотел, рассказал. Отправляюсь домой. Вас, друзья, оставляю в компании Сергея Черноусова. Всем отличного вечера.
1: Дачные объявления. Каждую неделю они путешествуют во времени, чтобы вы узнали больше о любимых артистах.
2: Мария Федорова, Александр Жилавский и их звездный гость ждут только вас.
1: В пятницу в 5 часов вечера и в субботу в 10 утра по московскому времени в эфире
2: «Звездное шоу. Назад в будущее».
1: Только на Радио Дача. Не пропустите.
3: Реклама. А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов, быстрое одобрение.
4: Берем кредиты мы в Совкомбанк.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит Prime специальный» на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
6: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети «Хавейл Про». «Хавейл H3» – крепкий и надежный. «Хавейл H5» – рамный и просторный. «Хавейл H7» – динамичный и уверенный. «Хавейл H9» – комфортный и статусный. Это «Хавейл Про». 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр «Хавейл Про».
7: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
8: Легендарная выгода. Всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц. А еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество. Ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
1: Радио «Дача» представляет 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
2: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
1: Андрей Державин.

0: любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
0: Категория 12+.
2: Современные подходы к вашему огороду. Расскажем, покажем и откроем все секреты. Смотрите программу «Огород с Блокиным Мечталиным» каждый день в 19:00 на телеканале «Усадьба» для зрителей старше 12 лет.
0: Муз-ТВ представляет.

Есть классный совет для огорода или лайфхак, как заманить соседа косить траву? Поделись им со всей страной. Лови сообщения в эфире Муз-ТВ и Радио Дача. Дачный плейлист Радио Дача. В четверг в 9 утра. Категория 16+. Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. С 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек». Каждый день. Встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любов, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Радио «Дача», меня зовут Александр. Звоните из города Апатиты. Передаю привет своим друзьям Ивану Березину и Балагурову Дмитрию. И пусть для вас, друзья, прозвучит песня «Светы». Спасибо, радио «Дача».

0: новости.
1: Московское время 18 часов. До фестиваля «Удачной песни» осталось 11 дней. С новостями Екатерина Родина. Здравствуйте. Прием заявлений на дистанционное электронное голосование и выбор избирательного участка завершились. Более 6 миллионов россиян воспользовались для этого сервисами госуслуг, сообщила пресс-служба Минцифры. Там отметили, что свыше 4 миллионов заявлений поступило на участие в ДЭК. Еще более 2 миллионов граждан воспользовались сервисом «Мобильный избиратель». Больше всего заявлений на онлайн-голосование подали жители Подмосковья. Далее идут Свердловской и Ростовской области. РЖД запустили фирменный двухэтажный поезд «Огни Саратова», который будет курсировать в Москву. Заполняемость первого рейса составила 100%. Вместимость поезда выросла на 40%, почти до 800 человек. В его составе 11 купе, вагон-ресторан, СФ, люкс и штабной вагон с купе для маломобильных пассажиров. В интерьере поезда размещены стилизованные изображения достопримечательностей региона – ТЮЗа, цирка, консерватории и парка «Покорителей космоса». Соленость Азовского моря достигла максимума за 150 лет. Из-за этого там появились новые виды рыб и организмов, сообщили ученые Южного научного центра РАН. Соленость начала расти с 2007 года, и море стало больше похоже на обычное морское. Теперь там прижились черноморские виды – камбала, акула, катран и восточная креветка. Грандиозный музыкальный фестиваль «Удачные песни» в этом году посвящен 20-летию радиоудача. Танцуем и подпеваем удачные песни 26 сентября в Лайф-арене. Для вас выступят Полина Гагарина, Владимир Пресняков, Андрей Державин, Филипп Киркоров, Николай Басков и многие другие. Все подробности на сайте удачныепесни.рф. Возрастное ограничение 12+. Официальный курс доллара на завтра 84 рубля 24 копейки, евро 97 рублей 30 копеек. С вами была Екатерина Родина, Объединенная служба новостей.

0: Песня Антона Зацепина этим вечером на радио «Дача». Еще одна страница рабочей недели практически перевернута. И уже завтра нас ждет ее экватор, середина трудовых будней. А значит, самая непростая часть пути почти позади. И впереди все ближе выходные. Пусть сегодняшний вечер поможет нам немного замедлиться, оставить дневные заботы, вспомнить о чем-то добром. Ну и, конечно, найти время для тех, кто вам дорог. Можете передать им привет в нашем эфире. Ну и также вместе через короткую паузу послушать хиты Полины Гагариной и Сергея Лазарева, группы «Стрелки», Михаила Шуфтинского и многие другие. С этого часа с вами Сергей Черноусов. Приветствую каждого, кто слушает радио «Дача».
1: Реклама. Москонцерт приглашает в мир великого балета. На сцене Москонцерт-холла шедевры мирового балета в исполнении театра классической хореографии под руководством Элика Меликова. «Ромео и Джульетта», «Кармен», «Лебединое озеро», «Копелия» и «Спящая красавица». Пять вечеров. Любовь, страсть, сказка и красота классического танца. С 5 по 27 сентября в Москонцерт-холле. Каланчевская, 33. Билеты на сайте Москонцерта mosconcert.moscow.
2: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8 966 138 138 4.

0: Полина Гагарина и Сергей Лазарев в продолжении часа на радиодачу. Кстати, с любимой артисткой мы еще обязательно встретимся. Причем не только в эфире, но и на долгожданном фестивале «Удачные песни в Москве». В этом году радиодача отмечает свой юбилей, 20 лет в эфире. И праздновать круглую дату будем вместе с любимыми звездами. 26 сентября на сцене Life Arena. Помимо Полины Гагариной еще увидим Филиппа Киркорова, Юлианну Караулову, Стаса Михайлова и еще более 20 артистов. Настоящий праздник для наших слушателей. Читайте подробности на сайте удачныепесни.рф. Возрастное ограничение 12+. А вот в эфире уже скоро послушаем хиты группы «Ласковый май», «Интонация» и не только.
1: Реклама. Встречайте финал лета в Басовском, на берегу Волги. Полный пансион, спа, бассейн, конюшня. Все включено. Спецпредложение. Скидка 15% по промокоду РАДИО. Забронируйте на басовская.ру.
2: ООО «Посту», Тверская область, ИМО «Кимский», территория Басовская 1. Угрин 113-774-629-00.
3: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4.

0: Белые розы, желтые тюльпаны, большие, а также аккуратные букеты цветов всегда служат отличным подарком для близких людей. Тема цветов в любой праздник актуальна, это мы знаем. И каждый из нас старается приобрести любой, пусть даже небольшой букет цветов и подарить виновникам торжества. Ну, кроме цветов, вы можете еще поздравить своих родных в нашем эфире. В финале каждого часа здесь рубрика «Удачный момент». А вот через короткую паузу на радиоудачу слушаем хиты группу «Ума Турман», Леонида Агутина, Димы Билана и многие другие. Ну, желаем всем приятного вечера.
1: Дачные объявления. Радиодача представляет легендарная песня года.
2: По выходным в 3 часа дня по московскому времени мы дарим вам лучшие композиции за всю историю знаменитого фестиваля.
1: Песни, которые помогают жить и любить, вы услышите только на «Радио Дача».

0: выгодно просто так. Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВБанк». Лицензия ЦБ РФ номер 841.
1: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости КВЛ Дарго? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный КВЛ Дарго надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры КВЛ Сити и убедитесь сами.
2: Возрастное ограничение 13+.
3: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму – 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
4: Выбирайте Wildberries. Работайте на складе, подбирайте удобные смены и начинайте зарабатывать. Получайте до 12 тысяч рублей в день без учета акций и бонусов. Участвуйте в ежедневных акциях и получайте дополнительное вознаграждение. Скачивайте VBJob.
5: ОРВБ, ОКРН, 124-77-00-47-19-19, Московская область, Тверской, Покупатовский, деревня Калитина. Подробности в приложении VBJob 18+.
6: А вы уверены, что знаете обо всех своих деньгах? У миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но где они находятся и сколько их накопилось? В программе «Подушка безопасности» на радио «Дача» вместе со Сбербанком расскажем, как найти эти деньги и узнать, сколько их. С 7 по 18 сентября поговорим о средствах накопительной пенсии просто, понятно и без лишних сложностей. 16+.
7: Обновленный Havail Jolion создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным, полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым, проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. Havail Jolion. Один для всех.
8: Полный привод доступен в комплектациях Optimum, Premium и Техноплюс. Беспроводная зарядка в Premium и Техноплюс. Проекционный дисплей и панорамная крыша в Техноплюс. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru. 12+.
9: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО Т-банк.
10: Алло, Таня, ты сейчас упадешь. Я еду в Гагры с самим Якиным. Что? А ты куда? На удачные песни? Юбилейный концерт? Что-что? Какие там артисты будут? Серьезно? Прямо все? Якин, сдавай билеты. Мы едем в Москву.
11: 26 сентября 2026 года.
12: Москва. Лайф-арена.
11: Большой фестиваль.
12: Удачные песни.
11: Михаил Шуфутинский.
12: Филипп Киркоров.
11: Группа «Комбинация».
12: Полина Гагарина.
11: Андрей Державин.
12: Николай Басков.
11: Ольга Зарубина.
12: Александр Шоуа. И группа «Непара».
11: И многие другие звезды радиодачи поздравят любимую радиостанцию с 20-летием.
12: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте «Удачные песни». Песни.рф.
13: Категория 12+.
14: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана.
15: Битва поколений на Муз-ТВ.
14: 5-й сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Битва поколений. 5-й сезон. Это новый вызов.
16: Премьера по субботам в 17:00. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.
17: Премьера СТС.
18: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
19: Ты у меня ствол украл.
18: Молчи давай.
17: «Трудный ребенок» с 21 сентября в 20:00. Для лиц старше 16 лет.
20: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. «Белек Турция», отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты, увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любовь. Забавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Это Михаил, я из города Шадринск. Я бы хотел передать привет Ибрагимову Сергею, моему другу. Желаю ему всего доброго, хорошего и успехов в учебе. Ставлю для него песню «Любимка». Спасибо, радио «Дача».

0: Спонсор часа ООО «Диамед Фарма». Компоненты капсул «Мукасат» способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике, улучшению подвижности суставов. «Мукасат» – движение без боли.
1: На тренировках не хрустеть.
2: После долгого дня не скрипеть.
1: Начните принимать Мукасат и живите в движении.
3: Мукасат капсулы способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике и улучшению подвижности суставов.
1: Мукасат капсулы, когда хочется двигаться свободно. Настроить суставы на нужный лад помогут капсулы Мукасат.
4: Лад не является лекарственным средством.
5: В Москве 7 часов вечера. С вами «Радио Дача».

0: Новости.
1: Московское время 19 часов. До фестиваля «Удачная песня» осталось 11 дней. С новостями Екатерина Родина, здравствуйте. Новый пешеходный мост открыли на Болотной набережной в Москве. Он проходит под Малым Каменным мостом. Длина сооружения составляет почти 200 метров, а ширина более 5 метров. В торжественной церемонии принял участие мэр Сергей Собянин, пишет «Москва-24». Мост возвели в русле водоотводного канала, благодаря чему удалось соединить участки Болотной набережной, разделенной улицей Серафимовича. Это сократило пешеходный путь от Болотной площади до ГЭС-2 и Ударника почти в два раза. Сергей Собянин отметил, что название новому мосту выберут москвичи в проекте «Активный гражданин». К концу года маркетплейсы могут занять четверть всего розничного рынка России. Об этом заявил вице-премьер Дмитрий Григоренко. Сейчас доля онлайн-торговли уже больше 20%. По его словам, цифровые платформы сильно меняют торговлю. Они напрямую связывают продавцов и покупателей. И все больше товаров и услуг россияне покупают именно через интернет. Каждый пятый житель России трудится в токсичной атмосфере. Согласно данным «Газета.ру», большинство сотрудников сталкиваются с проблемами в коммуникации с начальством и высоким давлением. 70% получают расплывчатые задачи. Еще почти столько же респондентов работают в режиме жесткой экономии времени. А 60% отмечают случаи превышения должностных полномочий. Кроме того, 7% респондентов заявили о травле на рабочем месте. Первый снег в Москве может выпасть во второй половине октября, но он будет быстро таять. Устойчивый снежный покров в столичном регионе, по прогнозу синоптиков, начнет формироваться не раньше декабря. По словам экспертов, в ноябре снегопады в Москве и Центральной России могут стать более частыми, но выпавший снег пока не сможет закрепиться из-за температурных колебаний. Формирование стабильного снежного покрова в Центральной России ожидается в декабре. С вами была Екатерина Родина, Объединенная служба новостей.
0: Прямо сейчас.

Афродита, Валера. Вот такая яркая, зажигательная, можно сказать, точка в сегодняшнем музыкальном вторнике. Надеемся, все Валеры, которые сейчас рядом с нами, улыбнулись и почувствовали себя главными героями этого вечера. Ну а тем временем у нас еще один рабочий день остается позади. Можно, наконец, выдохнуть, отложить дела и уделить немного времени себе и близким. Уже завтра среда, экватор трудовой недели, а значит, до выходных становится все ближе. Пусть вечер будет легким, настроение отличным, ну а рядом звучат ваши любимые песни. Через короткую паузу для вас хиты Джезда Урена, Валерия Сюткина, Кати Лель и многие другие в эфире «Радио Дача».

0: Энциклопедия народной мудрости Марины Федункин.
1: Дарите цветы вашим дамам каждый день. И им приятно, и вам не придется запоминать все праздничные даты.
0: Это радио «Дача».

0: Каждой девушке приятно получать цветы в любое время года, особенно сейчас, в начале осени, когда вокруг еще много зелени, и погода, ну, в целом радует пока что своим теплом. Но, кстати, только есть один момент в плане цветов. Не всем по душе свежесрезанные цветы, кто-то принципиально выбирает более гуманный вариант подарка. Живые цветы в горшке. К счастью, сейчас огромный выбор именно цветущих комнатных растений, поэтому хватит каждый. Также и в нашей музыкальной истории. Для каждого, кто слушает радиоотдачу, уже скоро хиты Михаила Боярского, Влада Топалова и Регины Тодоренко и многие другие.
1: Реклама. Встречайте финал лета в Басовском, на берегу Волги. Полный пансион, спа, бассейн, конюшня. Все включено. Спецпредложение. Скидка 15% по промокоду РАДИО. Забронируйте на басовская.ру.
2: Улов на 100. Верская область. Имокимский. Территория Басовская. Тип. Угрын 113-774-629-00.
3: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4.

0: Песня есть про расставание, прерванные отношения, разбитое сердце. Да и вообще тема любви одна из важных в творчестве каждого артиста. Здесь множество прекрасных хитов на любой вкус и в самые разные случаи. А еще в период рабочей недели важна другая тема. Как начать день легко и провести его в хорошем настроении. Поэтому начинаем его вместе с нами. У нас каждое утро в нашем эфире рубрика «Гороскоп». Вот завтра утром узнаем советы астрологов, а через короткую паузу будем слушать хиты Витаса, Алены Свиридовой, Натали и других любимых артистов радиоудачи.
1: Реклама. Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
2: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro – 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
3: Выбирайте Wildberries. Работайте на складе, подбирайте удобные смены и начинайте зарабатывать. Получайте до 12 тысяч рублей в день без учета акций и бонусов. Участвуйте в ежедневных акциях и получайте дополнительное вознаграждение. Скачивайте WebJob.
4: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
5: Кому вы отдадите предпочтение в сентябре? Наша программа проста. Больше пространства – Стена Т4Л. Больше технологий и комфорта – Стена Т7. Ноль причин откладывать покупку. В сентябре автомобили Тенет по специальной цене от 2 миллионов 329 тысяч рублей. Без напрасных обещаний. Пройдите тест-драйв на Тенет.ру и сделайте свой выбор. Цена действительно на модель Т.

0: все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВБанк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
2: Удачные песни. Радио «Дача» от

Есть классный совет для огорода? Или лайфхак, как заманить соседа косить траву? Поделись им со всей страной. Лови сообщения в эфире Муз-ТВ и Радио Дача. Дачный плейлист Радио Дача. В четверг в 9 утра. Категория 16+. Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. С 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек». Каждый день. Встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любовь, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, дорогое радио «Дача». Меня зовут Артем, я из города Москвы. Я бы хотел передать огромный привет своему лучшему другу Дмитрию Филатову. Пожелать ему оставаться таким же красивым, умным, здоровым и крепким пацаном. И хотел бы заказать для него песню «Ана Асти» по барам. Спасибо, дорогое радио «Дача». Я вас очень сильно люблю и обожаю.

0: всегда настраивает на праздничную волну и напоминает, что и у нас с вами уже скоро будет тот самый особенный день, который подарит всем нам встречу с любимыми артистами нашей страны на долгожданном юбилейном шоу на фестивале «Удачные песни» в Москве. В этом году «Радио Удача» отмечает свой юбилей, 20 лет в эфире. Праздновать круглую дату будем вместе с любимыми звездами. 26 сентября на сцене Life Arena увидим Филиппа Киркорова, группу «Комбинация», Николая Баскова и еще более 20 артистов. Такую встречу точно нельзя пропускать. Читайте подробности на сайте удачныепесни.рф. Возрастное ограничение 12+. Ну а в эфире уже скоро послушаем хиты Михаила Шуфутинского, группы «Вирус» и многие другие.
1: Реклама. Москонцерт приглашает в мир великого балета. На сцене Москонцерт-холла шедевры мирового балета в исполнении театра классической хореографии под руководством Элика Меликова. «Ромео и Джульетта», «Кармен», «Лебединое озеро», «Копелия» и «Спящая красавица». 5 вечеров. Любовь, страсть, сказка и красота классического танца. С 5 по 27 сентября в Москонцерт-холле. Каланчевская, 33. Билеты на сайте Москонцерта mosconcert.moscow.
2: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8 966 138 138 4.

Красивая и немного грустная история от Михаила Шуфутинского в песне «Последний полет» заставляет задуматься о том, как сильно музыка вот способна трогать наши сердца. У каждого наверняка из нас есть те самые особенные треки, которые мы готовы слушать бесконечно, что называется, на повторе. И нам вот очень интересно узнать, какие песни вы любите больше всего. По этому поводу в группе «Радиодача в Одноклассниках» проходит голосование за самый народный хит. Сегодня мы выбираем между хитами «Ты не такой» Юлианы Карауловой и «Катя Катерина» Андрея Державина. Кстати, этих артистов, в том числе Михаила Шуфутинского, увидим еще и на сцене фестиваля «Удачные песни». А наши подписчики в «Одноклассниках», которые будут голосовать за свои любимые хиты, получат возможность выиграть 2 билета на наше шикарное шоу. Успейте принять участие в голосовании до 20 сентября.

осенью без дождя никуда, это факт, но пока что, если верить синоптикам, ситуация в целом комфортная, приятная, осадки не ожидаются, ну и температура воздуха также радует. Да, конечно, это нам не жаркое лето, когда плюс 35 или вовсе 40, но давайте будем честны, с такой температурой и летом-то не всегда приятно. Поэтому мы желаем всем приятного и теплого наступающего дня, уже завтра среда, экватор трудовых будней, а вот через короткую паузу мы будем слушать хиты Лолиты, Алены Апиной, Александра Буйнова и других любимых артистов радио «Дача». Дождемся их.

0: Все условия кредита на сайте bbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВ-банк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Премьера СТС.
2: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
3: Ты у меня струлка.
2: Молчи давай.
1: «Трудный ребенок» с 21 сентября в 20.00 для лиц старше 16 лет.
4: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму – 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
5: Выбирайте Wildberries. Работайте на складе, подбирайте удобные смены и начинайте зарабатывать. Получайте до 12 тысяч рублей в день без учета акций и бонусов. Участвуйте в ежедневных акциях и получайте дополнительное вознаграждение. Скачивайте WebJob.
6: РБ Украина 124-77-00-47-19. Московская область, городской округ, Подольск, деревня Калитина. Подробности в приложении WebJob 18+.
7: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО «Т-банк».
8: Современные подходы к вашему огороду. Расскажем, покажем и откроем все секреты. Смотрите программу «Огород с Блокиным Мечталиным» каждый день в 19.00 на телеканале «Усадьба» для зрителей старше 12 лет.
1: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
9: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
1: Андрей Дерн.

Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Вера, я с Тольятти. Передаю песни для моей любимой внучки Кати. «Я тебя не люблю», Лепса. Спасибо, радио «Дача», я вас люблю.

0: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена.
1: Юбилейный фестиваль «Радиодача. Удачные песни». Участники музыкального праздника.
0: Группа «Фаб».

море, там, где проходит наш отпуск, практически всегда отличная погода, прекрасное настроение. Знаю, не понаслышке, отпуск, ты был прекрасен, но, как обычно, пролетел слишком быстро. Для тех, кто собирается на море в ближайшие дни, напомню, в любой точке планеты вы можете слушать наш эфир. Отдых на пляже в компании любимых песен проходит еще лучше. Поэтому заходим на сайт radiodacha.ru и слушаем прямой эфир, а также дополнительные онлайн-каналы «Песни года» и «Диско Дача». Выбор здесь за вами. А вот с нами уже скоро хиты Тони, Влада Сташевского, Антона Зацепина и многие другие.

0: энциклопедия народной мудрости Марины Федункин.
1: Если добавить в лужу соли, получится маленькое море.
0: Это радио «Дача».

песни с тобой в продолжении часа на радиодаче. И кажется, у многих романтиков сейчас побежали мурашки. Как же приятно в прохладный осенний вечер оказаться рядом с близким человеком. Ведь в сентябре обнимашки — это уже не просто проявление чувств, а самый доступный способ легально согреться и сэкономить даже на отоплении. Так что обнимайте своих любимых крепче, делитесь пледом. Ну а радиодача всегда вам добавит уюта. Через короткую паузу этот вечер раскрасит хиты группы «Виагра», Виктора Салтыкова, «Славы» и многие другие.

0: Классный хит группы Viagra «Не оставляй меня» в финале часа на радиодаче. И давайте честно, в этот прохладный осенний вечер фраза «Не оставляй меня» звучит особенно актуально по отношению к теплому одеялу или горячему чаю. А если рядом с вами сейчас есть тот самый близкий человек, который согревает вас этой осенью, держите его крепче, никуда не отпускайте. Ну, а если вы пока что в поиске, не переживаем. Радиодача всегда рядом и согревает вас лучшей музыкой. Через короткую паузу для вас хиты группы Hi-Fi, Зайнаб Махаевой, группы X-Миссия и многие другие.
1: Дачные объявления. Каждое утро на радио «Дача» гороскоп.
2: Звезды подскажут, как поймать удачу за хвост и провести день правильно.
1: По будням.

0: замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений на Муз-ТВ. Это новый вызов. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсин. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Это новый вызов.
1: По субботам в 17:00. Категория 16+.
2: Алло, Таня, ты сейчас упадешь. Я еду в Гагры с самим Якиным. Что? А ты куда? На удачные песни? Юбилейный концерт? Что-что? Какие там артисты будут? Серьезно? Прямо все? Якин, сдавай билеты. Мы едем в Москву.
3: 26 сентября 2026 года.
4: Москва. Лайф-арена.
3: Большой фестиваль.
4: Удачные песни.
3: Михаил Шуфутинский.
4: Филипп Киркоров.
3: Группа «Комбинация».
4: Полина Гагарина.
3: Андрей Державин.
4: Николай Басков.
3: Ольга Зарубина.
4: Александр Шоуа и группа «Непара».
3: И многие другие звезды радио «Дача» поздравят любимую радиостанцию с 20-летием.
4: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте «Удачные песни.рф».
5: Категория 12+.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Я Гречихин Анатолий Владимирович. Я поэт города Коломна. Хочу передать огромный привет Михаилу Брагину, Екатерине Романовой. Ставлю для них песню Льва Лещенко. Спасибо, радио «Дача».

Валерия, ее человек дождя на радио «Дача». Да, осенние дожди, пасмурная погода, которая сейчас все чаще заглядывает к нам в окна, могут навевать легкую, светлую грусть. Осень умеет хмуриться, это правда, но согласитесь, в такие серые дни есть какая-то своя особая магия. Главное помнить, что любая непогода за окном бессильна, если нам тепло в душе. И причины могут быть у каждого свои. У одних это отпуск, у других дни рождения. Много всего приятного. И об этом уже давайте подробнее в рубрике «Удачный момент». Можно поздравить своих близких в нашем эфире, который уже скоро дополнит хиты Игоря Саруханова, Михаила Шуфутинского, группы «Five Star Family» и многие другие.

рождает чудеса, дарит солнце нам двоим, тает время на часах.

0: Любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим. Тает время на часах, мы за ним и не следим. И не заплачут небеса.
1: Любовь действительно творит чудеса, окрыляет, дает нам силы. А силы нам сейчас в разгар трудовых будней точно пригодятся. Ну, радует, что самая сложная половина недели уже завтра останется позади, а там и до выходных рукой подать. Так что засыпаем сегодня с хорошим настроением, верим в чудеса, ну и настраиваемся на продуктивный рабочий день. Или даже ночь, если ваш график отличается. В любом случае, мы точно в любое время с вами. И уже скоро с нами хиты группы «Лицей», Вячеслава Добрынина, Настасья Самбурской и других любимых артистов радиодачи.
2: Реклама. Москонцерт приглашает в мир великого балета. На сцене Москонцерт-холла шедевры мирового балета в исполнении театра классической хореографии под руководством Элика Меликова. «Ромео и Джульетта», «Кармен», «Лебединое озеро», «Копелия» и «Спящая красавица». Пять вечеров, любовь, страсть, сказка и красота классического танца. С 5 по 27 сентября в Москонцерт-холле, Каланчевская, 33. Билеты на сайте Москонцерта, mosconcert.moscow.
3: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4.

0: Пожалуй, один из главных хитов этого сезона, имея в виду осени, от группы «Лицей» на радиодачу можно не только слушать, но и посвящать своим близким вместе с вашими пожеланиями. Для этого воспользуйтесь рубрикой «Удачный момент». Ну и не забываем про именинников им. Также будет приятно услышать свой адрес теплые слова. Поэтому звоните с любым приятным поводом. Даже сейчас, этим поздним вечером. А мы через короткую паузу будем слушать хиты Дианы Гурской, группы «Браво», Юлии Михальчик и многие другие. Совсем скоро на радиодаче 30 минут только музыки.
1: Дачные объявления. Хит-парад «Горячая десятка» на радиодаче. Лидер ваших симпатий на прошлой неделе.
2: Красота твоя, Луиза, манит как магнит. Иголку снова тянет.
3: Какая песня займет первую строчку на этой неделе?
1: Узнаем в пятницу в 7 часов вечера по московскому времени. Хит-парад «Горячая десятка» на радиодаче. Не пропустите.
4: Реклама.
1: Радиодача представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
3: Удачные песни. Радиодача

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Я Потапкин Вячеслав Владимирович. Хочу заказать песню «Осины» для своей жены Татьяны Николаевны и друзей Бутова Олега и Жени. Песню на ваше усмотрение. Спасибо, радио «Дача».
3: Поспир...

все цветы Николая Баскову, с которым мы еще обязательно встретимся. Причем не только в эфире, но и на долгожданном фестивале «Удачные песни» в Москве. В этом году «Радио Дача» отмечает свой юбилей, 20 лет в эфире. Праздновать круглую дату будем вместе с любимыми звездами. 26 сентября на сцене «Лайф-арены» помимо Николая Баскова еще увидим Филиппа Киркорова, Юлианну Караулову, Дмитрия Маликова, еще более 20 артистов. Настоящий праздник для наших слушателей. Читайте подробности на сайте удачныепесни.рф. Возрастное ограничение 12+. Ну а в эфире уже скоро послушаем хиты группы «Руки вверх», «Лера Москва» и не только.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункин.
1: Если поставить женщину перед выбором муж или шоколадка, то лучше не рисковать отношениями.
0: Это «Радио Дача».

Хит группа «Студио» в продолжении часа на радио «Дача». Она не виновата. Ну, как и наступившая осень за окном. Да, на календаре уже 15 сентября. Время летит, но давайте не будем винить погоду в той самой легкой грусти. Осень не виновата, что пришла вовремя, но она просто дарит, да, нам вот повод включить хорошую музыку и согреваться уже теплыми воспоминаниями. Главное, конечно, найти свободное время для этого. Желаем всем легкого завершения вторника и через короткую паузу вам для хорошего настроения хиты Ирины Аллегровой, ансамбля «Самоцветы», группы «Звезды» и многие другие.

0: Ирина Аллегрова абсолютно права. Получать цветы без повода – это, знаете, особое, ни с чем не сравнимое удовольствие. Берем на заметку. Тем более, что есть один, пусть и небольшой, но все-таки повод порадовать любимых. Потому что у нас уже завершается вторник. Считанные минуты, и на календаре среда, экватор трудовых будней. Выходные становятся еще ближе, а значит и хорошее настроение также имеет место быть. В том числе и сейчас, в эти минуты. В завершение вторника успеем послушать еще один хит очаровательной Зары, а вот дальше новый музыкальный час и смена моего коллеги Ивана Никитина. Меня зовут Сергей Черноусов. Желаю всем доброй ночи в компании «Радио Дача».
1: Дачные объявления. Каждую неделю они путешествуют во времени, чтобы вы узнали больше о любимых артистах.
2: Мария Федорова, Александр Жилавский и их звездный гость ждут только вас.
1: В пятницу в 5 часов вечера и в субботу в 10 утра по московскому времени в эфире
2: «Звездное шоу. Назад в будущее».
1: Только на «Радио Дача». Не пропустите.
3: Реклама. «Радио Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
2: Удачные песни. «Радио Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
3: Андрей

0: артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Ирина, я из города Орла. Очень бы хотела передать привет своей дочке Гале, которую я очень люблю. Крепкого ей здоровья, долгих лет жизни. Я ее обожаю. Поставьте для нее, пожалуйста, песню группы «Отпетые мошенники». Спасибо, радио «Дача».

передача. Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 776-3457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

Настоящая колыбельная для всех, кто засыпает под любимое радио. И сны, безусловно, будут такими же спокойными и безмятежными. Певица Максим оставила слезы за окном и наполнила эфир радиодачи. Иван Никитин с этого момента у микрофона. Всем говорю доброй ночи. Здравствуйте. Если тоже планируете не спать в ближайшее время, то предлагаю провести его вместе с приятной музыкой.

Обойдемся без дождей. Синоптики на ближайшие дни нас обнадеживают хорошей погодой, а значит, завтра вполне можно обойтись без утяжеления своей сумки, зонтом или дождевиком. Вместе с проектом Seven Rose только что посмотрел на градусник и приятно удивился. Друзья, впереди на радио «Дача» песни, которую мы посвящаем хорошей девушке с редким именем по имени Галина. Дождитесь.

0: что ж такое? Что не песня, то о дожде. Я тучи разведу руками. Вот такой хит мне захотелось послушать дальше. Юрий Шатунов с грустью о лете только что на радио «Дача». Напомню, что впереди рубрика «Удачный момент». Она, как всегда, в конце часа. Друзья, спасибо, что звоните. Продолжайте это делать. Будем вместе слушать только ваши любимые песни.
1: Реклама. Выбирай курение. Выбирай никотиновую смолу в легких, эмфизему и хронические болезни. Выбирай закупорку сосудов, инфаркт миокарда и потерю зрения. Выбирай сам! Жить на 20 лет меньше или бросить курить. Выбирай.
2: Выбирай.
1: Я выбираю будущее. Я выбираю жизнь. Бросить курить никогда не поздно.
3: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
4: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
3: Акция действительна до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.
5: Выбирайте Wildberries. Работайте на складе, подбирайте удобные смены и начинайте зарабатывать. Получайте до 12 тысяч рублей в день без учета акций и бонусов. Участвуйте в ежедневных акциях и получайте дополнительное вознаграждение. Скачивайте WebJob.
6: РБ Украина 124-77-00-47-19-19. Московская область, городской округ, Подольск, деревня Калитина. Подробности в приложении WebJob 18+.
1: Выбирай курение. Выбирай никотиновую смолу в легких, эмфизему и хронические болезни. Выбирай закупорку сосудов, инфаркт миокарда и потерю зрения. Выбирай сам! Жить на 20 лет меньше или бросить курить.
2: Выбирай.
1: Я выбираю будущее. Я выбираю жизнь. Бросить курить никогда не поздно.
7: Алло, Таня, ты сейчас упадешь. Я еду в Гагры с самим Якиным. Что? А ты куда? На удачные песни? Юбилейный концерт? Что-что? Какие там артисты будут? Серьезно? Прямо все? Якин, сдавай билеты. Мы едем в Москву.
8: 26 сентября 2026 года.
9: Москва. Лайф-арена.
8: Большой фестиваль.
9: Удачные песни.
8: Михаил Шуфутинский.
9: Филипп Киркоров.
8: Группа «Комбинация».
9: Полина Гагарина.
8: Андрей Державин.
9: Николай Басков.
8: Ольга Зарубина.
9: Александр Шоуа и группа «Непара».
8: И многие другие звезды радио «Дача» поздравят любимую радиостанцию с 20-летием.
9: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте «Удачные песни.рф».
10: Категория 12+.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Евгения. Я из города Озеры. Хочу передать привет Тираковой Наталье и Багаеву Сергею. И хочу

Утром, и это отдельная история, как проснуться легко, встать с той самой нужной ноги и не разбить будильник об стену. А просто будем знать, друзья, чтобы легче проснуться, нужно, можно смело ставить звонок хит группы Ассорти. Вот так вот. Впереди на радио Дача суперхит короля российской поп-сцены Филиппа Киркорова, который, кстати, после исполнения этой песни на новой волне, по-моему, недавно признался в любви. Дождемся и послушаем.

Дача. Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункин.
1: Тот, кто смеется последним, возможно, просто не понял шутки.
0: Это «Радио Дача».

что нам другие страны, если есть такое слово «родина»? И дело не в том, где родился, там и пригодился, а в том, что хорошо именно в родных краях и родных стенах. Татьяна Куртукова только что на радио «Дача». Друзья, всегда ждем новые хиты в эфире. Впереди хит Ларисы Мондрус, который точно можно поставить на будильник с утра.

0: если вы только что пришли домой, а на часах, к примеру, почти 2 часа ночи, то извиниться перед милой, конечно же, придется. Хотя бы для того, чтобы не спать в ванной комнате на холодном полу. Группа «Руки вверх» на радио «Дача» только что напомнила о главном оружии королей – вежливости. Далее послушаем простую историю простой девушки по имени Юлия Михальчик.
1: Реклама. Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте курьером. Подбирайте удобный график и зарабатывайте до 8000 рублей в день. Скачайте ВБ-джоб. ООО РБВ. ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калетина. Подробности в приложении ВБ-джоб. 18+.
2: Шины, диски куплю в колесо.ру. На-на-на-на.
3: Дорогой, а что это ты напеваешь?
2: А, это шины и диски в колесо.ру. Для нашей уверенности на зимней дороге.
3: О, нам давно нужна зимняя резина.
2: Так я и говорю. Шины и диски в колесо.ру. Еще и с бесплатным шиномонтажом.
4: Шины, диски куплю в колесо.ру.
5: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
6: Кэш можем.
7: Беспроцентный лимит на все. Можем?
6: Кэш можем.
7: Подключить бесплатно к дебетовой карте.

0: Условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВБанк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Выбирай курение. Выбирай никотиновую смолу в легких, эмфизему и хронические болезни. Выбирай закупорку сосудов, инфаркт миокарда и потерю зрения. Выбирай сам. Жить на 20 лет меньше или бросить курить. Выбирай. Выбирай. Выбирай. Я выбираю будущее. Я выбираю жизнь. Бросить курить никогда не поздно.
2: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
3: Удачные песни. Радио «Дача»

0: Александр Иванов и группа «Рондо».
1: Боже, какой пустяк, сделать хоть раз что-нибудь не так.
2: Владимир Пресняков. Любимые хиты и вы в одном зале.
0: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Лариса. Из города Камень-Шахтинский, Ростовская область. Я хочу передать привет своему мужу Сашеньке. Сашенька, я тебя очень люблю. Желаю здоровья, удачи и поздравляю с наступающим. Хочу петь его заказать мужиков на завитие. Спасибо, радио «Дача».

0: 26 сентября 2026 года. Москва. Live Arena.
1: Юбилейный фестиваль «Радиодача. Удачные песни». Участник музыкального праздника
0: Владимир Пресняков.

я не знаю, как это возможно, но подобна ты вся божеству. По-моему, немного перебор, да? Если ты не Ромео, а она не девушка из книжного романа, то, конечно, еще надо посмотреть, насколько хорошо она моет посуду и готовит завтрак. Александр Панайотов, Алексей Чумаков, Руслан Лихно о бесконечной романтике и чистой любви только что на радио «Дача». Иван Никитин вместе с вами. Впереди хит певицы Слава, которая точно знает, как побороть одиночество.

тот самый случай, когда можно сказать, дарить цветы без причины не признак дурачины, а скорее один из способов выражения своих чувств. Жан Даурен на радиодаче, который как никто разбирается в продажах цветочных магазинов. Продолжим тему любви на горизонте хит Татьяны Булановой, который так и называется «Не бойтесь любви, она не кусается».

Дача. Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

0: грустить об осени, пусть осень грустит о нас. По-моему, так звучит гораздо позитивнее. Участник фестиваля «Удачные песни» Александр Иванов на радио «Дача». И мы не прощаемся, потому что увидимся уже 26 сентября в Live-арене в Москве. Именно там вместе с вами и лучшими артистами радио «Дача» отметит 20-летний юбилей. Еще увидим таких звезд, как Николай Басков, группа «Комбинация», Мария Зайцева, Александр Иванов, кстати говоря, вот да, тоже вместе с группой «Ронда», ну и другие звезды, друзья, еще более 20 артистов. Все подробности на сайте удачныепесни.рф, категория 12+.
1: Реклама. Выбирайте Wildberries. Работайте на складе, подбирайте удобные смены и начинайте зарабатывать. Получайте до 12 тысяч рублей в день без учета акций и бонусов. Участвуйте в ежедневных акциях и получайте дополнительное вознаграждение. Скачивайте WebJob.
2: Выбирай курение. Выбирай никотиновую смолу в легких, эмфизему и хронические болезни. Выбирай закупорку сосудов, инфаркт миокарда и потерю зрения. Выбирай сам! Жить на 20 лет меньше или бросить курить.
3: Выбирай, выбирай, выбирай. Я выбираю будущее. Я выбираю жизнь. Бросить курить никогда не поздно.
4: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
5: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
4: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру. Кэш-можем.

0: просто так. Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВ-банк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Выбирай курение. Выбирай никотиновую смолу в легких, эмфизему и хронические болезни. Выбирай закупорку сосудов, инфаркт миокарда и потерю зрения. Выбирай сам. Жить на 20 лет меньше или бросить курить. Выбирай, выбирай, выбирай. Я выбираю будущее. Я выбираю жизнь. Бросить курить никогда не поздно.
2: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
3: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
2: Андрей Державин.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Радио «Дача». Меня зовут Лена. Я звоню из солнечного города Сочи. Хочу передать всем огромный-огромный привет. Я желаю всем своим друзьям больше красок в жизни, гармонии, и чтобы все у них всегда было так, как они этого хотят. И прошу вас поставить песенку для всех моих друзей, группы «Отпетые мошенники». Спасибо, радио